Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Если сегодня в столичном регионе еще будет по прогнозам солнечные до плюс 27, то далее выходные в погодном плане прогнозируют резкое ухудшение погоды. Причина – циклон. В ночь на субботу и далее синоптики анонсируют дожди с грозами на несколько дней, но и днем выходные. От силы плюс 20 градусов. Что же касается дорожной ситуации в столице, Яндекс.Карты показывают, что из-за последствий ДТП на 7 утра в обе стороны плохой трафик на Ленинградском направлении за МКАД, то же самое на энтузиастов на пересечении с Московской кольцевой и еще на Волгоградском проспекте, сразу при въезде в город.
0: В российской столице 7 часов утра. Пятничное утро. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Да, мы приветствуем. Это привет. Доброе пятничное утро всем. Вот давайте от Центробанка будет первая новость в этом выпуске. В ЦБ назвали новую дату вступления в силу у нас в стране закона о регулировании рынка криптовалют. Это будет не с июля, который уже стартовал и, в общем-то, планировали, а с осени, с сентября. И вот тут анонсируют, что участники рынка с осени смогут получать лицензии, готовить документы на вступление в госреестр и в итоге примерно к концу года начинать работать с криптой. А вот далее, со следующего июля, через год, будет вступать в силу уже административная и уголовная ответственность. То есть на рынке криптовалют у нас в стране будет разделена нелегальная и легальная часть финансовых таких криптоопераций. При этом еще и массовое внедрение цифрового рубля. Тут тоже есть анонс. Опять же, начнется с ближайшей осени. Для приема этого вида денег технологически будут готовы прежде всего системно значимые банки и крупные торговые предприятия. В ЦБ подтвердили, что в итоге активно будут этот проект развивать, чтобы цифровой рубль стал востребован и у бизнеса, и у граждан. Выпускники, которые планируют пересдавать ЕГЭ, а это будет возможно на следующей неделе, должны подать заявление до 6 числа включительно. Вроде 6 еще далеко, но на практике, на самом деле, это означает, что на подачу документов у выпускников остается всего 2 рабочих дня. Это сегодня и в понедельник, собственно, все. Как напомнили, поэтому в Рособорнадзоре пересдача ЕГЭ будет проходить в этом сезоне в 2 этапа. Сначала 8 июля физика, информатика, литература, русский, химия и иньязы письменно, и 9

0: 5 июля. Математика, базовые профильные. Также история, обществознание, биология, география и иностранные языки устно. При этом важный нюанс: при пересдаче именно математики выпускникам разрешается менять уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. И еще одна новость о смене уровня. Это о том, что не успел накануне днем появиться сообщение, что российский хоккеист Александр Овечкин стал так называемым свободным агентом, если по-простому в народе безработным, в период в Национальной хоккейной лиге, когда после окончания действия договора нужно принимать решение о дальнейшем трудоустройстве. И этот период как раз начался. Как вслед за этим буквально появилась новость, что подписал Александр Михайлович новый контракт со своим клубом в США всего на один сезон. Известно, что зарплата будет у него 1 миллион долларов. Еще при этом, кстати, 8 миллионов долларов премий. Но главное не в этих цифрах. Главное в том, что это значит. Следующий сезон для Овечкина в США будет точно последним. А по смыслу это нужно, чтобы успеть установить новые цифры, в том числе по забитым шайбам. И вот тут напомню, на счету Александра Михайловича всего 929 голов в регулярных хоккейных чемпионатах. Тут он уже рекордсмен. А вот по абсолютному количеству голов в НХЛ у него 1006 шайб. Ровно на 10 меньше мирового рекорда легендарного канадца Уэйна Грецки. Вот за преодолением этой планки со стороны Александра Овечкина хоккейные болельщики в следующем сезоне. Он стартует в НХЛ в сентябре и будут следить.
1: Сделает, как думаете?
2: Не знаю.
0: Уверен.
2: Уверен?
0: Вот потому что в этом сезоне, просто давайте вспомним, на его счету 32 забитых. А надо всего 10.
3: Пожелаем. Я представляю, Уэйн такой, да, новость открывает. Александр Овечкин продлил контракт. Да ты остановись, Саша, хватит, все, достаточно.
4: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: С добрым утром, друзья, здравствуйте.
2: Добрым.
3: Да, дождались, действительно, пятница, уже третий раз вот за 3 минуты говорим это слово, но тем не менее, ждали. Пожалуйста, 3 июля на календаре, все отлично, утро солнечное, по крайней мере, в столице, надеемся, в вашем городе тоже. И мы займемся, как всегда, привычным и таким нужным делом. То есть будем слушать прекрасную музыку, будем общаться, будем играть, все это впереди.
2: Да, конечно, и тема сегодня очень интересная. Ну, давайте вот прям собрались и хорошие истории вспомнили.
3: Да.
2: Они наверняка есть. Ну, а если серьезно, сегодня отмечается день ГИБДД МВД Российской Федерации. Это ведомство празднуют. Мы, конечно, сегодня будем неоднократно поздравлять. Ну а вас, друзья, просим вспомнить хорошие истории, связанные с господами из ГАИ.

Под эту песню должно вставать солнце все-таки, наверное. Это Enigma, Return to Innocence. Но солнце у нас уже высоко, знаете ли. И давайте посмотрим, что мы с вами могли проспать. Какие интернет-события.

0: Есть одно очень красивое событие. Раз в год проходит конкурс, который называется iPhone Photography Awards. Уж если так говорить простыми словами. Итак,
1: ты участвовала?
0: Ну, нет.
1: Почему?
0: Слушай, ну я смотрю.

0: и абстракции, и архитектуры, и пейзажи, и стиль жизни, и портреты, и уличные уголки. В общем, диапазон обширный. И в конечном итоге уже все выбирают победителей. Могу сказать, что россиянин Алексей Лазаренко занял 3-е место
1: Ничего
0: в категории
1: себе.
0: Портрет.
1: Так, а вот. Кто на портрете?
0: На портрете, насколько я помню, дети.
1: Ну,
0: наше все, да. Наше любимое. Разлетелась по сети информация, мол, настоящий дом Симпсонов можно построить в Подмосковье. Причем указана абсолютно, ну, реальная цена 12 миллионов рублей. На плане дома, который предлагает определенная строительная компания, есть и комната Барта, и Лизы, и Марш, и Гомера. В чем соль? Он просто один в один, ну, по крайней мере, на презентации, которую строительная компания выложила в сеть, похож на дом Симпсонов из мультфильма. Один в один.
1: Все бы ничего, осталось только найти работу себе на атомной станции в Подмосковье. Ну, Гомер же работал на атомной электростанции.
0: А, ну да, хорошо зарабатывал. Слушай, по поводу хорошо зарабатывать.
1: Так.
0: Вирусится видео, где офис, обычный офис, но в его... Ой, нет, в Китае, простите. Итак, офис в Китае, где... Вот помните, мы же с вами периодически, да, все когда-то ездили в Турцию, и там вот эти были заводные танцы у бассейна, когда, собственно,
1: аниматор
0: да, заводит движение одинаково. То же самое, только в офисе. Они называют это денежным танцем и говорят, что это помогает работать и зарабатывать деньги. Готов?
1: Если при этом изображать денежную жабу и держать в пасти монетку, ну помните, это же денежная жаба.
0: Да.
1: То есть все тогда точное слово. А если еще в это время будет молодой месяц, он эту монетку увидит, ну, друзья.
0: А работать зачем? Зачем?
1: Я согласен. Продолжаем работать. А каким будет еще день сегодняшний, подскажет наш гороскоп через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дуа Липа и ее Love Again на Радио 7 на Семи Холмах. Кто сегодня влюбится, кто станет богаче, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: 3 июля, пятница. Знаки огня сегодня лучший день для того, чтобы делегировать все, что только можно. Овны, львы и стрельцы, освободите пятницу для планирования выходных, а не для трудовых подвигов.
0: Знаки земли, вы рискуете потратить много времени на бессмысленный спор. Тельцы, девы и козероги, выйдите подышать или закройте вкладки, поберегите свои нервные клетки, в общем.
2: Когда мы работать будем? Никогда сегодня,
0: я не закрою вкладки, надо
2: работать.
0: Ладно.
2: Знаки воздуха, сегодня вам захочется тотального одиночества.
0: После 11,
2: да. Близнецы, весы и водолеи, постарайтесь выделить хотя бы 10 минут на то, чтобы остаться наедине с собой.
0: Знаки воды. День принесет неожиданное закрытие старого вопроса, который висел над вами мертвым грузом. Раки, скорпионы и рыбы. Это повод отпраздновать вечером.
1: Утро на семи холмах.

0: Шикарная совершенно песня. Это Йоханна из True на Радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, прилагательное «шикарное» касается каждой песни на Радио 7. И впереди Ванесса Паради. Какая неожиданная рифма. Впереди Ванесса Паради. Далее без рифм The Weeknd и Daft Punk. И уже через пару минут. И песня шикарная, все-таки повторю, это прилагательное. И Уитни без комментариев. Семь часов 29 минут в Москве. И это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Движение поездов на третьем диаметре изменится в ближайшие дни. Сообщается, что после 11 вечера и до 11 утра в субботу, воскресенье на ленинградском направлении интервал движения увеличат до получаса. Некоторые электрички со стороны ипподрома поедут укороченным маршрутом только от и до станции Ховрино и Сходня. У отдельных электричек поменяется расписание и набор остановок. Плюс еще часть поездов проедет станцию Ферсановская, например, без остановки в принципе. И на казанском направлении интервал движения тоже увеличат до 15 минут. В период изменений будут проводить работы по модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. С понедельника в часы пик станция Парк культуры кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения, объявили, будут действовать по будням с 7 утра до 11 и с 16.00 до 8 вечера. Это все из-за ремонта эскалаторов. Вход на станцию и пересадка с Парка культуры красной ветки на кольцевую в это время будут недоступны, но при этом пересадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Пассажиров попросили заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться или наземным транспортом, или переносить свои поездки в метро с часа пик на другое время. А ремонт эскалаторов на Парке культуры кольцевой будут вести до сентября. На дублере Рублевского шоссе 11 июля откроют выделенку. Протяженность там будет почти полкилометра. По ней будут ходить 9 маршрутов наземного транспорта. Новая выделенная полоса на дублере Рублевского шоссе сократит в итоге задержки автобусов и улучшит движение автомобилей в принципе за счет оптимизации проезда на соседних перекрестках. По будням на этих 9 маршрутах на данном участке вообще происходит 40 тысяч поездок. Это статистика из мэрии. И в результате время в пути в часы пик снизится вдвое. Но и поездки для автомобилей и такси там станут быстрее. Новая выделенка пройдет от дома 34 по Рублевскому шоссе вплоть до рубежного проезда. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за последствий ДТП сейчас в обе стороны очень плохой трафик на ленинградском направлении за МКАД и сама Московская кольцевая там по внешней стороне. То же самое наблюдается на шоссе энтузиастов на пересечении с Московской кольцевой и на Волгоградском проспекте сразу при въезде в город. Это ключевые заторы на эту минуту. И еще увеличивается сейчас затор на Ярославском от Московской кольцевой до Ростокина.
2: Радио 7.

0: Совершенно фантастическая Уитни Хьюстон на радио 7 на Семи Холмах. Ну и у нас сейчас будут не фантастические, а реальные истории, хорошие истории о сотрудниках ГИБДД.
1: Наверняка эти истории имеются. Главное, и вы должны у нас иметься в соцсетях. Заходите в ту, где вам комфортнее, друзья, оставляйте свои комментарии. При этом можно, конечно, вспомнить не то, что случалось с вами, а наверняка кто-то из знакомых когда-либо вам что-то интересное рассказывал. У тебя в целом, Дим, какие отношения? Положительные?
0: Исключительно. Вот у меня не было никакого случая, это, знаешь, подстав или что-то в этом роде. Я, на самом деле, меня остановили, я показал документы, со мной все в порядке, я поехал дальше. Ну, один что-то начал цепляться, помню, да, был такой момент, и покажите язык и покажите глаза. О, вы радиоведущий, а у вас там, наверное, что-нибудь употребляют. Я говорю, ну, сотрудник, что же вы всех-то? Кого-то останавливали, говорю, уже из наших. Расскажите мне, у нас мир тесный, мы всех знаем. Говорит, ладно, все, езжайте.
1: Я один раз, я уж не знаю, насколько корректно рассказывать с подробностями. В общем, дело было на Каширском шоссе. Зима, у меня пробито колесо, и мне нужно что-то с этим колесом делать. А тут нужно понимать, что я все-таки работаю на радио, и одевалась я совсем не по погоде. Красные колготки, короткая юбка, короткая кофта. В общем, как-то это все выглядело наверняка странно. В конечном итоге ребята остановились, именно сотрудники ГИБДД, и помогали мне все это дело откручивать, ставить и
0: ничего
1: так далее.
0: Себе.
1: Да, да, да.
0: Вот
1: было
0: это
1: дело.
0: Хорошая история, пожалуйста.
1: Согласна.
0: Что еще из сети?
1: Так, было время, когда сотрудников ГИБДД очень боялись. Потом пришло время, когда сознательные граждане начали узнавать и, собственно, доказывать именно свои права. Угу. Так вот, одного моего знакомого, очень умного такого, остановили, и он попросил сотрудника ГИБДД зачитать его права. В общем, тот наклонился и ему на ушко сказал: «Как вы мне надоели! Проезжайте, пожалуйста!» В общем, сказано было это пожестче, но уж как передали, так передали.
0: Владимир ВКонтакте пишет: «На дороге инспектор не очень понятно указал жезлом, и остановились сразу две машины, вторая и моя. Я его спрашиваю: вы меня тормознули?» А он говорит: я не торможу, а останавливаю. Это надо запомнить. Что еще?
1: У меня всегда имеется хорошее средство, собственно, при остановке, когда тебя останавливают. Это пишет нам, да, молодой человек. Свежее дыхание, глаза в порядке, полный пакет документов, улыбка.

0: улыбка и адекватное поведение.
1: Абсолютно, да. Вот прям поддерживаю, это да. Именно оно. И, ну, а от Алексея прям такой, знаете, стандартный комментарий, он пишет: Дима, Света, доброе утро, здравствуйте, Алексей. Мне в дороге не попадались хорошие гаишники. И
0: вообще
1: не,
0: никогда.
1: И не попадались плохие, это просто обычные сотрудники, которые делают свою работу. Есть знакомые из ГИБДД, тоже не могу назвать их хорошими или плохими. Алексей, сейчас вы усложнили себе жизнь. И пишет: ну а сегодня притормозил около поста и поздравил их с праздником.
0: Ух ты!
1: Отлично!
0: Это
1: отлично.
0: Да, это прям супер.
1: Друзья, ну мы хотим вас поздравить с нововведением. Слушать Радио 7 стало еще удобнее. И наше новое официальное приложение станции Радио 7 приветствует вас. Радио Хаб оно называется. Теперь вас ничто не отвлекает от любимой музыки. Прям спокойно в любом магазине приложений скачивайте, устанавливайте себе в телефон, запускайте просто в один клик. Там все удобно, понятно, красиво. И спокойно наслаждайтесь эфиром Радио 7. Скоро еще появится функция комментариев. То есть мы еще будем на связи. Через Радио Хаб. Ну а пока комментарии оставляйте в соцсетях, рассказывайте хорошие истории о сотрудниках ГИБДД.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7. You got it.

0: Ванесса Паради на Радио 7. В столице 7 часов 45 минут. Друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро
1: на семи холмах. Итак, будем поздравлять. Сегодня празднует свой день рождения американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», двукратный обладатель «Сатурна», четырехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель награды Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе. Причем это все случилось в прошлом году. Ну и зовут его Том Круз. Музыка у нас
0: Mission Impossible, да.
1: Конечно. Что в целом пишут? Пишут, что вершина его актерского мастерства. Критики считают роль в фильме все-таки «Магнолия». Отмечена эта работа множеством наград. Помимо этого, Круз известен как звезда, конечно, боевиков, исполнитель сложных каскадерских трюков. И он сыграл главные роли в серии фильмов «Миссия невыполнима», в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган», «Мэверик», ну а также многих-многих-многих других. Попробовала поискать интересные факты, оказывается, у него в детстве была дислексия. Представляете, ему действительно поставили такой диагноз, и чтобы справляться с огромными текстами в сценариях, актер упорно занимался со специалистами. Вообще большой молодец. Круз мог бы сыграть Нео в культовой «Матрице», но эта роль в итоге досталась Киану Ривзу. Магия чисел также присутствует. У него было три жены, трижды он развелся, и каждый в этот момент был 33 года.
0: Как хорошо.
1: Вот такой интересный факт. Искала я еще, какую музыку любит Том Круз, и, естественно, нашла. Актер неоднократно признавался в том, что является фанатом, просто фанатом легендарной ливерпульской четверки, музыка которых напоминает ему о подростковых годах. И причем он умеет, сам Том Круз, играть классические композиции на гитаре и барабанах прямо у себя дома.
0: Ну, Том, если вы сейчас нас слушаете, давайте мы вас порадуем. Close your eyes and I'll kiss you. Вообще этот фрагмент до конца. Давай, Пол!

0: остановиться невозможно. Какой твой любимый фильм с Томом Крузом?
1: Слушай, ну, наверное, я все-таки назову «Миссию». Ну, потому что это тот самый момент, когда ты пересматриваешь много-много раз. Хотя, а как это называется?

0: Это фильм, где он постоянно проживал один и тот же момент.
1: О, классный, да, я понял,
0: как
1: о чем
0: ты. Не... Вот он потрясающий, я несколько раз его смотрела.
1: «Война миров», что ли? Нет,
0: нет.
1: Я не вспомню. Я понял.
0: «Война миров» какова?
1: А,
0: слушай,
1: кстати,
0: «Война
1: да.
0: миров» тоже хороша, безусловно. И тоже несколько раз, мне кажется, пересматривала. И вообще вот тот звук, который издавали там вот эти самые пришельцы, на мой взгляд, один из самых страшных звуков в кинематографе.
1: Я бы назвал, я вот не могу выбрать, да, какой лучше. Мне очень нравится «Обливион» и «Топ Ган» первый.
0: Угу.
1: Вот «Топ Ган» первый, это, конечно, где
0: широко
1: он несется на
0: закрытыми глазами.
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: Нет.
1: Помню, режиссер рассказывал, он же там играет с бывшей женой Николь Кидман. Угу. Он рассказывал: ребят, у вас вообще какие-то постельные дела бывают? Вы почему так плохо играете в кадре?
0: Холодно было, да?
1: Да, говорит, ну это что такое? А где пожар? Он говорит: Том, играй хорошо. Друзья, если у вас сегодня день рождения в один день с Томом Крузом, мы вас поздравляем, и сегодня есть повод какой-нибудь из любимых фильмов Тома пересмотреть.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: А это, конечно же, легендарная норвежская группа «Аха» на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, там норвежцы с кем играют-то в футбол? Я что-то упустил. Халанд там должен посиять еще раз. Не помнишь?
1: Не помню. Надо посмотреть.
0: Какой-то матч впереди. Но главное, друзья, впереди наша новая игра «Музыка лета». И кто-то из вас выиграет потрясающую корзину для пикника. Как она выглядит, посмотрите в наших соцсетях. Мы со Светой для вас записали видео прям с полной презентацией. Ну а чтобы поучаствовать, прямо сейчас оставляйте заявку на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, заполняйте и отправляйте нам, седьмым или седьмой приславший, сыграем. Ну а все вместе послушаем танцевальную коллекцию Радио 7 до конца этого часа. 7.52 в столице. С добрым утром.
2: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
17: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Без комиссии.
19: Что-что?
18: Эквайринг без комиссии.
19: Что?
18: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
19: Что?
18: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
20: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
21: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Если сегодня в столичном регионе еще будет по прогнозам солнечные до плюс 27, то далее выходные в погодном плане прогнозируют резкое ухудшение погоды. Причина – циклон. В ночь на субботу и далее синоптики анонсируют дожди с грозами на несколько дней, но и днем выходные. От силы плюс 20 градусов.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Это Денис Лисин с новостями. Не скажу, что внезапно, но доброе утро.
1: Да, все запланировано. Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот по поводу, кстати, все запланировано. Как и анонсировали, правительство ради наполнения топливного рынка у нас в стране разрешило сразу до конца года оборот бензина, который соответствует эко-стандарту Евро-3. То есть ряд НПЗ будут выпускать такое топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Плюс к этому второй еще важный момент. До октября понизили норматив обязательных продаж на бирже бензина класса Евро-5. Там было 15%, нужно было всегда продавать. Теперь будет только 10% от объема производства. Ну и в Минэнерго по всему этому поводу сообщили. Разрешение на выпуск топлива с измененными требованиями к серии позволит на практике направить по регионам дополнительное количество топлива ради удовлетворения летнего спроса повышенного. И еще, Россия действительно ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов к нам. Вот тут эксперты считают, что это могут быть поставки из Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая. Сочинский институт Российского университета дружбы народов отметился в виде новости. Стал первым вузом у нас в стране, где действительно решили отказаться от традиционных дипломных работ со стороны студентов, а это из-за развития искусственного интеллекта и его, собственно, влияния на систему образования. В вузе пояснили, что пока речь пойдет о таком эксперименте насчет студентов юридического факультета, причем конкретно, которые поступали в 24-м году и будут выпускаться в 2028. Вот им вместо написания диплома предстоит сдавать некие госэкзамены студенческие. В каком формате? Тут еще непонятно, деталей нет, но анонсировали, что это будет некая современная и технологичная замена диплому. Таким образом, в Сочинском институте РУДН будет на практике первая реализация рекомендаций Миноборнауки менять дипломные работы студентов на некие устные экзамены. Еще раз, из-за использования ИИ. А вот космический корабль в середине этого месяца Роскосмос использует, чтобы впервые отправить для экипажа на орбиту некую гастрономическую посылочку. Повезут ее на корабле «Союз МС-29» в рамках проекта под названием «Первые в космосе». Вкусняшки, как сообщается, будут собраны в Институте гастрономии Сибирского федерального университета с помощью бренд-шефов одного из ресторанов. Но самое интересное будет даже не в этом, а в том, что в рамках этого проекта заодно состоится онлайн-ужин под названием «Земля».

0: для НКС. То есть шеф-повар будет вести гастрономический ужин на Земле, а на орбите к нему в прямом эфире присоединится экипаж. Ну и космонавты вместе с ресторанным шефом, собственно, будут заниматься приятным делом. Экспериментировать со вкусами, сообщается, и делиться впечатлениями от самых разных блюд. Как вам там на Земле, а как вам там на орбите? Запуск «Союза МС-29» с Байконура с этой гастрономической посылочкой планируется на 14 июля. Ну и любопытно, конечно, будет в итоге узнать, что же за вкусняшки подадут на этот первый космический онлайн-ужин.
1: А еще любопытно, на квасе все-таки сделают или на кефире?

0: Здравствуйте, друзья, с добрым утром. Приветствуем всех, каждого, кто любит на квасе, на кефире. И вообще, может, просто не любит. Есть и такие люди. Я, например, не люблю вообще. Бывает. Да.
1: Да серьезно?
0: Вы бы сейчас видели, как на мутанта посмотрела на меня.
1: Неожиданно, конечно, заявление века.
0: Если сейчас вы за завтраком, приятного аппетита. Если вы по дороге на работу, сегодня пятница, поработаем красиво. Ну и мы тоже постараемся поработать красиво. У нас впереди музыкальный час, во-первых. Во-вторых, и в главных, музыка лета, наша новая игра. Совсем скоро, если вы вдруг еще не оставили заявку, напишите.
1: Самое время. Radio7.ru,
0: да. И вы можете выиграть великолепный просто бокс для пикника.
1: Ну и, конечно, заходите в наши социальные сети. Сегодня большой праздник. Если на работу едете на машине, то, пожалуйста, аккуратней. В честь праздника. Можно вот просто вот эталонно сегодня вести свой автомобиль, потому что сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. Мы их с этим поздравляем. Ну а от вас в наших соцсетях ждем хороших историй про сотрудников ГИБДД.

0: И Type на радио 7 на Семи Холмах, и та самая песня Calling Your Name. Ну, что касается имени, он обычно говорит вам: здравствуйте, инспектор Молодцов, предъявите, пожалуйста, документы на машину и ваше водительское удостоверение. Хорошая история о сотрудниках ГИБДД сейчас.
1: Слушайте, я тут в кои-то веке решила разобраться, а чем же отличается сотрудник ГИБДД от сотрудника ДПС и так далее. Смотрите, вот запомните, кстати, раз и навсегда, да, чтобы запомнить.
0: Я почему-то думал, что это одно и то же.
1: Ну, практически. Итак, смотрим. ГАИ, да, госавтоинспекция, ГИБДД – это вся государственная структура в целом. В ее состав входят не только патрульные на дорогах, но и множество других отделов. То есть сотрудники ГАИ занимаются и регистрацией автомобилей, и выдачей водительских прав. То есть если у вас есть история, как вам права выдавали, или что-то было забавное с этим связано, то пишите. Ну и, конечно, учетом дорожно-транспортных происшествий. А ДПС – это строевое подразделение госавтоинспекции, то есть входит, да, вот в ГАИ. И именно сотрудники ДПС уже работают на улицах и трассах. Таким образом, каждый сотрудник ДПС работает в ГАИ, да, в ГИБДД, но не каждый сотрудник ГАИ работает в ДПС. Вот так.
0: Это очень сложно.
1: Да, не, ну все нормально, я разобралась.
0: Константин стишки прислал. С днем ГАИ мы поздравляем, на дорогах порядка желаем и бдительных водителей поменьше нарушителей, такие просто новогодние стихи.
1: Какая прелесть, слушай. Отлично, ну правда, да. Ну хорошо же. Ой, мне попадалось одно очень классное сообщение, причем я попробовала его, знаешь, приберегу, когда будет 8 часов утра. Присылала его девушка,
0: Я поняла, о каком ты, там очень много лайков.
1: Нашла.
0: Уже.
1: Нашла. Итак, доброе утро. У меня было очень скептическое отношение к сотрудникам ГАИ, но однажды в 500 метрах от дома попала в небольшой ДТП на моем автомобиле. Никаких повреждений, царапина на бампере, у другого участника. И, в общем, девушка после 4 часов пробок предложила разъехаться. Второй сказал: никак, вызываем ГАИ. Спустя 1.5 часа приезжают сотрудники. Говорят: мол, девушка, вы виноваты, оформляем протокол на вас. В общем, девушка в возмущении. Говорю: нет, отправляйте в группу разбора. Спустя несколько дней прихожу в группу разбора, все с тем же скепсисом, ну, кто работает в этой структуре, да, вот же. Нахожу нужный кабинет, открываю дверь и... разрыв шаблона. Вижу симпатичного молодого человека, а он еще прекрасно формулирует мысли и вежливо разговаривает, и готов помочь, и 21 год счастливо замужем за ним. В общем, вот так вот, да, пришла посетительница. Ну и всех сотрудников с профессиональным праздником.
0: Так, это, в общем, заявка на победу.
1: Да.
0: На этом пока ставим запятую, да, потому что мы еще ваш комментарий не видели. Вы же наверняка пришлете нам свою историю в соцсети. Друзья, пишите скорей, потому что, ну, после 10 часов утра мы уже будем подводить итоги, автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Ну а та самая, легендарная уже на третий день игры, легендарная корзина для пикника ждет кого-то из вас в нашей новой игре «Музыка лета».

0: Майк Олсен, ты Мэгги Рейли, и та самая песня Moonlight Shadow на радио 7 на Семи Холмах. Ну а та самая игра уже через мгновение.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Юлия, доброе утро, будем с вами здороваться.
0: Здрасте, Юля.
3: Доброе утро, так, дорогие ведущие.
2: В двух словах, расскажите, как проводите ваше лето? Удалось ли хоть раз уже отправиться куда-нибудь на пикник?
3: На пикник, вы знаете, у меня был отпуск, я ездила в красивый город Каш, Фетхие, вот туда.
2: Обожаю, там очень красиво, да. Вы правы абсолютно.
3: Потрясающе.
2: Так, ну хорошо.
3: Потрясающе.
2: В следующий раз обязательно, когда в Каш поедете, ну или, может быть, куда-нибудь по соседству, там тоже есть прекрасные города, берете с собой нашу корзину, нужно же выиграть, да. И вот тогда будет просто все невероятно красиво. Но осталось только выиграть.
0: Да. Для начала маленькая история про летний хит, который называется «Эквадор» от группы «Саш». И эта композиция, та самая энергичная танцевальная заготовка, без глубокого смысла на самом деле. И мелодия переносит слушателей в Южную Америку. Хотя, ну, на самом деле, вы знаете, «Саш» — это немецкая группа. А тот самый легендарный клип, где ковбой через экран затаскивает ничего не подозревающего прохожего в жаркую страну, вообще снимали на Канарах. Это вообще не помешало туристам в год выхода песни, 1997, вот, Юль, на это обратите
2: это
0: внимание,
2: да,
0: массово отправиться в Эквадор, и правительство страны даже официально поблагодарило за это группу «Саш». Ну, это по-немецки вообще «Саш» называют, то есть как вам удобно. Ну и, конечно, теперь о главном, дорогая Юлия.
2: Что же еще интересного произошло в 1997 году? Три варианта вам даем, вам нужно выбрать верный. Итак, возможно, вариант номер один. В этот год вышла игра The Sims, компьютерный такой симулятор жизни, который стал одной из самых продаваемых игр в истории. Возможно, это уже вариант номер два, в театре Линком в 97 году состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось». Петь захотелось. Ты меня на рассвете разбудишь. Так, ну и третий вариант. Возможно, именно в этом году группа Spice Girls дебютировала в полном составе на церемонии Brit Awards.
0: Так, что вам нравится из всего этого, Юля?
3: 1997 год?
0: Да.
2: Да, только давайте мы не будем сейчас гуглить, кнопочки набирать.
0: Спокойно.
3: А первый вариант это какой?
0: Вышла игра Sims.
3: Можете еще раз, пожалуйста.
0: Итак, вышла игра Sims.
2: Да, The Sims, Lincoln и Spice Girls. Вот вам нужно выбрать кого-то из них.
0: Да.
2: По факту.
0: Мне вот это несложное задание, кстати.
2: Да, на самом-то деле, да, 97-й год.
3: Я, честно говоря, не знаю.
0: Тогда
3: честно.
0: Пальцем в небо, и мы попадаем куда?
2: Ну, небо должно быть повыше. Повыше небо.
0: Так.
2: Ты переживай за Юлю.
3: Не знаю, может, игра?
0: Так, вы за игру, да?
3: Нет.
0: Нет, не за игру.
3: Нет,
0: хорошо, за что?
3: Не игра, наверное.
0: И это?
3: Наверное, может быть, Линком, может быть.
2: Так.
0: А может быть, Spice Girls, Юль, давайте определяться.
2: Вы идете по всем вариантам. Я уже вам навекнула. Уж если мы пальцем в небо, то
0: играем
2: небо повыше.
0: Честно.
2: Все,
0: играем
2: все.
0: Честно, тихо. Юля, раз. Юля,
3: Господи,
0: два.
3: Господи, боже мой.
0: Юля, три. И ответ правильный какой?
3: Я не знаю.
0: Ну, говорите, Spice Girls, Sims или Линком?
3: Ну, пусть Spice Girls будет. Нет, Линком.
0: Все, давайте засчитывать, иначе она скажет, нет, это Sims. Все, ее не остановить. Юль, вы выиграли, все, достаточно.
2: Ох,
0: я
2: Юля,
0: не успел вас перебить.
2: Вы мне очень напомнили мою подругу. Ей, когда с утра предлагаешь чай или кофе, вы не представляете, минут 20 она будет решать, чай или кофе, она кончится час. Я обычно приношу все сразу. Вот все сразу несем. Понятно. Вам, Spice Girls, это правильный ответ. Все, выдохнули.
3: Спасибо.
2: Все, хорошо, сложилось. Ну все, корзина для пикника прекрасная, красивая, огромная, там можно и подумать. Дружек позвать с собой. Ой, выдыхаем.
3: Это вообще.
2: Все, достается вам.
0: Спасибо, Юля, вам за игру. Что вы просто?
3: Мне тяжело, выбор дается всегда, везде.
2: Мы заметили.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо, что вы выбрали нас. Ну, имеется в виду Радио 7. Вот за это низкий поклон в столь сложном выборе.
0: Я представляю, какой у нее выбор был. Так, что же, Радио 7 или вот это? Вы знаете, тоже мы сейчас сидим, думаем, так, мы послушаем сейчас Саш Эквадор. А может, Саш Эквадор послушаем?
2: Да, послушаем, давай.
0: Или Саш Эквадор, что ты хочешь?
2: Ну, давай второй вариант. Саш Эквадор.
0: Точно, давай.

0: или Саша Квадор.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Нами туманов! И венга комиго!

0: Как удобно подпевать, да, этой песни. Саша Эквадор на радио 7 на 7 холмах. Кстати, завтра, друзья, примерно в это же время очередная... А нет, подождите, уже в понедельник. Ха, ничего себе, оказывается, впереди выходные. Так вот, примерно в это же время в понедельник мы снова сыграем в музыка лета, будем слушать летние хиты и разыгрывать для вас ту самую корзину для пикников. Великолепная вещь. Опять же, можете полюбопытствовать в наших соцсетях, как она выглядит. Мы со Светой снимали для вас видео. Впереди на радио 7 Юсон Дорен и Нечери, а еще рубрика «Говорим правильно» и Владимир Пахомов. 8.22 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС «Заработает» проект «Репарация» на сайте наш.рф. Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не
4: офета. Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
5: За рулем

0: свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Судоснить Невала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
3: Премьера на «Домашнем».
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: Как врачи мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: И, конечно же, Юшон Дорн и Начери на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше и дуэты, и группы, и сольные исполнители. Совсем скоро с нами Benefit. Совершенно невероятный дуэт Пол Маккартни и Майкл Джексон. И группа Coldplay уже через пару минут. 8:29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Из-за ночного велофестиваля завтра будут перекрывать движение на участках в центре, на западе, на северо-западе столицы 4 июля с 8:30 вечера. В частности, будет не проехать на улицах Нижние Мневники, Мневники, Народного ополчения 1905 года и Косыгина, на Звенигородском и Воробьевском шоссе, на проспекте Жукова, на Краснопресненской, Смоленской, Бережковской, Ростовской набережных, также на Бородинском и на Карамышевском мостах. И еще к ночному велофестивалю при этом пассажиры смогут бесплатно перевести велосипеды в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Это будет с 11 утра завтра и до 6 утра в воскресенье. Запись в 10-е предпрофессиональные классы открылась в столичных школах. Сообщается, что обучаться в них смогут выпускники 9-х классов, которые сдали ОГЭ по русскому, математике и двум предметам на выбор. Приемная кампания продлится от выпускников 9-х классов до 25 августа. Вообще всего в Москве, напомню, 6 сейчас направлений предпрофессионального образования. Это инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы. Доступны они примерно в 75 уже процентах школ по городу, но и для поступления в них нужно как раз получить на ОГЭ по профильным предметам оценку «отлично» или «хорошо». Это уточнение от департамента образования. В рамках проекта «Лето в Москве» завтра центр города станет единым пространством для любителей активного образа жизни, потому что пройдет масштабный праздник под названием «Ночь московского спорта». Главные площадки будут завтра открыты для посещения с 7 до 9 вечера. Вход совершенно свободный, но для участия в отдельных тренировках надо будет зарегистрироваться на сайте акции. И самыми масштабными площадками праздника «Ночь московского спорта» станут Арбат, площади у метро Третьяковская, Баррикадная и Римская, плюс еще парк Горького, Кудринская площадь, а также Царицыно, Ильинские самотечные скверы и территория у отеля «Метрополь». Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, восток и северо-запад на 8:30 утра остаются самыми сложными для проезда территориями. Это последствия ДТП. На востоке, например, огромные заторы на шоссе энтузиастов и на Московской кольцевой между Щелковским и Волгоградским. Ну а на северо-западе битком Московская кольцевая между Дмитровским и Волоколамским шоссе, а еще Ленинградская в центр. На этом у меня все. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Пол Маккартни, Майкл Джексон, Say Say Say на радио 7 на Семи Холмах. И мы тоже говорим вам, расскажите нам историю про хорошего сотрудника ГИБДД, про встречу с ним. Сегодня день ГИБДД, сотрудников поздравляем, разумеется, с профессиональным праздником. Ну, друзья, вам за лучший комментарий, как всегда, приятный подарок от радио 7.
1: Да, и стали появляться рассказы о том, как кто-то на права сдавал, да, с первого, с девятого, с какого-то раза. В общем, это тоже.
0: Это отдельная тема.
1: Да, рассказывается. Ну, а в студии появляется Владимир Пахом.

0: Моп.
1: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, у нас вопрос от Максима из Зеленограда. Недавно узнал, что в позапрошлом веке плаксу или просто плачущего человека называли рюмой. Это как-то связано с рюмкой?
2: С рюмкой никак не связано. Было такое слово, правда, рюма со значением плакса, нытик. И предполагают, что оно звукоподражательного происхождения и связано с реветь. То есть здесь как-то попытка передать вот эти звуки, возникающие, когда человек плачет, хнычет, вопит.
0: Угу.
2: Вот, наверное, что-то такое.
0: У вас хорошо получается.
2: Спасибо.
3: Но на слово рюма не похоже.
2: Ну, близко к реветь, да?
3: Да, рядом.
2: Уже фонетические преобразования. А рюмка с этим никак не связана. Рюмка – это заимствование из западноевропейских языков, голландского, немецкого, и пришло к нам во времена Петра I, как и многие другие слова из этих языков.
3: Ну, собственно, означающая емкость какую-то, да?
2: Да.
0: Спасибо большое. Будем знать, разобрались, запомним. Друзья, ну а вы свои вопросы оставляйте на сайте radio7.ru.
1: Говорим правильно на Радио 7. Let's go, girls.

0: Benefits и Sex Cells на радио 7 на Семи Холмах. 8.46 точное столичное, но и самое время отправиться в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Да, друзья, расскажем вам, что обсуждали в сети вот именно в этот день, 10 лет назад. Что могли мы уже забыть к этому времени? Но, тем не менее, 3 июля 2016 года, так. И прямо интернет зашумел. Все обсуждали необычный феномен из Таиланда. Там нашли дерево, на котором растут фигурки голых женщин.
2: Фигурки прям.
0: Прям вот очень красивые, детализованные.
2: Похоже все.
0: Абсолютно.
2: Ух ты.
0: Великолепное дерево. И я вчера очень долго искал, то есть, а что действительно такое дерево существует? Оно называется Нарифон.
2: Нарифон,
0: да. И продают туристам уже засушенные плоды этого дерева. Это преподносится как очень сильный талисман. Но оказалось, что это просто дерево, которое стоит в парке, посвященном буддийской мифологии. Да, такое дерево действительно есть в той самой буддийской мифологии. Его сделал один из богов для своей жены, это дерево, потому что она была так красива, что демоны каждый раз хотели ее похитить. Ну, понятно.
2: А срывали, получается, плод с дерева и не забирали жену.
0: И после того, как демоны съедали этот плод, на 4 месяца у них отпадала всякая тяга к женщинам. Вот такая красивая буддийская сказка, из которой, собственно, тот самый феномен и произошел. Все действительно обсуждали, думали, где найти такое дерево. И все говорили, это в джунглях, где-то в Таиланде. Ну, а на самом деле просто в парке стоит оно бетонное, а плоды из пластика сделаны. Вот и все. Ну и давайте еще для красоты. В этот же день, 3 июля 2016 года, российская пара Дмитрий и Анастасия завоевали первое место в Финляндии, в местечке Санкаярви. Ну, на всякий случай, мне нравятся финские названия. Так вот, первое место на чемпионате мира по... Никогда не угадаешь.
2: Может, длительности поцелуя?
0: Нет, никогда не угадаешь.
2: Ну ладно, давай говори уже.
0: По ношению жен на руках.
2: Есть такие конкурсы.
0: 15 стран участвовали там от Японии до Шри-Ланки. И нужно было пробежать с женой 250 метров. В общем, кто первый, тот молодец. Бег с, при-

0: препятствиями. По правилам, вес супруги не должен превышать, вернее, должен быть не ниже 49 килограмм.
1: Mm-hmm.
0: Ну и, в общем, они молодцы, он ее взял на руки, пишет, трасса была крайне тяжелой, потом сказал мужчина, будем теперь пару дней спать. Ну, это Анастасия, собственно, сказала. Хотя, ну да, вдвоем все-таки сделали. Ну, видите, какие хорошие истории были 10 лет
1: прекрасно,
0: назад. Да,
1: спасибо,
0: что нас
1: Дим.
0: Ждет сегодня с вами, о чем будет интересно рассказать в 2036 году, мы, как всегда, пока не знаем, но будем стремиться вытворить что-нибудь этакое.

0: картинка, чтобы маме та самая роза пустыни. Вероятно, это было бы хорошим подарком, но, друзья, сегодня мы для вас разыграем шикарную книгу. У нас, собственно, подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Да, именно эту книгу вы выиграете через 15-20 минут в нашей игре «Поисковая строка». Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте там на конвертик в правом верхнем углу экрана и пишите нам. До конца этого часа на Радио 7 танцевальная коллекция. 8.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?

0: бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Если сегодня в столичном регионе еще будет по прогнозам солнечные до плюс 27, то далее выходные в погодном плане прогнозируют резкое ухудшение погоды. Причина – циклон. В ночь на субботу и далее синоптики анонсируют дожди с грозами на несколько дней, но и днем выходные. От силы плюс 20 градусов.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот после того, как Центробанк анонсировал грядущие изменения правил определения расходов на ремонт по ОСАГО у нас в стране, это произойдет с 11 июля. На самом деле уже сейчас, это данные от Союза автостраховщиков, страховые компании начали повышать цены на автополисы. Это первая новость по этой теме. Далее, через неделю при определении средней стоимости запчастей, это пошли уже то, что называется уточнение, что с 11 числа произойдет, не будут больше учитывать стоимость аналогов этих запчастей, если они на 70% дешевле, нежели оригиналы. Еще один момент. Средняя стоимость расходников для машин будет определяться без скидок вообще, и затраты на детали для машин одноразового использования. Страховщики будут теперь включать в стоимость ремонта в полном объеме. Для сравнения, пока такие затраты ограничены для водителей цифрой 2% от ценника запчастей. Но и еще в результате. С 11 июля средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на плюс 10%. Такой прогноз. И также Дума в ближайшее время анонсируют, что узаконят новый потолок лимита компенсации по автогражданке. Это будет 400 тысяч рублей, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного авторемонта. После последнего, в июне имеется в виду, что было снижение ключевой ставки, финансовые аналитики решили просканировать уровень кредитов в банках. Просканировали, прослезились и сообщают, по займам никаких изменений, они предельно дорогие, реальные ставки по ним, это сейчас под 30% годовых, вдвое выше ключевой. Даже для самых идеальных клиентов, если представить такую ситуацию, у кого безупречная кредитная история, подтвержденный официальный доход, низкая долговая нагрузка, реальная ставка по любому кредиту будет раза в полтора превышать ключевую. Это в лучшем случае, таких буквально случаев единицы. Эксперты-финансисты прогнозируют, на самом деле, заметное действительно снижение ставок по кредитам произойдет самое раннее, ближе к концу года, или это уже перспектива 2027-го. Вот кто сможет себе позволить не поспать в ночь на субботу, тот будет молодец, потому что тот лично посмотрит последние игры на чемпионате мира по футболу на стадии 1/16 финала. И тут, конечно, главный матч, за которым будут следить болельщики, это Аргентина-Кабо-Верде. То есть действующие чемпионы сыграют с командой сенсации этого первенства. Как говорится, в правом углу ринга будет Лионель Месси. Забил, напомню, в 7 матчах подряд на мировых чемпионатах. Это новый рекорд. Всего он, как рекордсмен, уже наколотил 19 мячей. Ну а в левом углу ринга посмотрим же на ворота Кабо-Верде, да? Там будет главный любимец зрителей на этом первенстве, он же бабуля, 40-летний вратарь по прозвищу Вазини, он же в миру Жозимар Жозе Эверо Диаш, у этого голкипера. Пробежимся тоже по цифрам. 13 миллионов подписчиков в соцсетях, в 250 раз больше, чем было до чемпионата. В 15 раз больше, чем жителей у него на родине. При этом Кабо-Верде первое, вот это действительно достижение, первая африканская сборная, которая дошла до плей-офф, то есть до игр на вылет, вообще первая в истории, на первом же для себя чемпионате. Понятно, что в грядущем матче букмекеры ставят на Аргентину. Но нюанс. Коэффициент на победу Кабо-Верде 21. То есть на практике, если это произойдет, и если кто-то на это поставит, станет за полтора часа богаче при таком раскладе в 21 раз.
4: А рубль что? Можно поставить?
3: Можно, конечно. Да, 21 рубль выиграешь, и загуляем. Да. Точно. А еще, друзья, точно понятно, кто теперь станет президентом Кабо-Верде, правда?
1: Вот это вообще

0: Антона Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Впереди очередной час, где мы, как всегда, будем слушать лучшую любимую музыку. Разумеется, сыграем в поисковую строку. Если вы вдруг еще не оставили свою заявку на игру, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, наша тема.

0: Эмма.
1: Да, заходите,
0: свисток,
1: пожалуйста.
0: Надо было взять сегодня.
1: Слушай, было бы классно. Да. Заходите, пожалуйста, в наши соцсети и рассказывайте, какие случаи взаимодействия, желательно хорошие, конечно. Хотелось бы в хорошее верить. Были у вас с сотрудниками ГИБДД. И, может быть, это было где-то на дороге. А может быть, вы когда-то сдавали на права, и что-то пошло не так или не с первого раза. А может быть, машину на учет ставили. В общем, все это ждем у нас в соцсетях.

0: Моджо и его леди на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, 8 марта доблестные сотрудники ГИБДД каждой леди при остановке вручали цветы. Это у них стало доброй традицией и очень хорошей. Но мы сейчас в обратную сторону играем и хорошие истории рассказываем про сотрудников ГИБДД.
1: И вот смотрите, пишет Павел Маринин. Я познакомился со своей будущей женой на дискотеке. Вы спросите, и при чем же здесь ГИБДД, да? Просто в этот день я третий раз обмывал права, полученные с 9-го раза. С 9-го. Понятное дело, что ну там нужно было стараться все это дело обмыть. В итоге уже 25 лет женаты, трое детей, и я очень часто мысленно благодарю всех сотрудников ГАИ, которые заваливали меня на трех экзаменах и привели меня к любви всей моей жизни.
0: Это заявка на победу с большой буквы. Это шикарное сообщение. Так.

0: Светлана пишет. Буквально час назад меня останавливают два инспектора ГИБДД в белых рубашечках. Подходит один и говорит: так, а почему не пристегнуты? И пока я собиралась что-то сказать, он говорит: так, ладно, готовы нас поздравить с профессиональным праздником? Она говорит: да. Подходит видеооператор, Светлана старается, ну, видео
1: поет, танцует.
0: Да. Пишет, в завершении видеооператор шепнул: считайте, я вас от штрафа спас. И она пишет, пристегнулась я сразу, как только меня спросили, ну и радостно, конечно, потом с поздравления в эфир отправляла. Свет, пристегивайтесь всегда, это придумали не просто так, ну, правда.
1: Так, Татьяна пишет, все мое детство мама работала в ГИБДД, нас трое, и когда старший брат с женой ждали первенца, срок ставили на начало июля. И мама все повторяла: вот бы 3 июля в день ГИБДД. Брат только отшучивался. И ровно 3 июля в 5 утра звонок. Поздравляю, гаишник родился. Кажется, день рождения отмечало все отделение. Я купила племяннику огромного плюшевого бегемота в полицейской форме, посадила его на переднее сиденье и пристегнула ремнем. По дороге меня остановили инспекторы, увидели плюшевого коллегу, рассмеялись, поздравили с рождением племянника и отпустили. Сегодня этому гаишнику, в кавычках, пишет Татьяна, уже 14 лет, так что поздравила.
0: Тоже отличная история. Евдоксия пишет, ну, опять же, про совпадение. Ехала в ресторан с подругой, ее коллегой-мужчиной, и на выезде на Ленинградку нас останавливает ДПСник. Угу. Заглядывает в салон, говорит: о, я ее знаю. И отпустил нас дальше. А это оказался отец одноклассника дочери. То есть какие были шансы, да, встретиться им?
1: Ух ты, да.
0: Тем более ему запомнить ее. Тоже делайте выводы.
1: Да. Так, первая неделя за рулем. О, слушайте, страшный период. Как вспомню, не могу. Еду с огромными глазами на своей маленькой машинке. Тут меня останавливает сотрудник. Я останавливаюсь. Руки трясутся, ноги трясутся. Он начинает обходить машину спереди. Я не знаю, как это получилось, но у меня дергается нога, и машина прыгает вперед. Сотрудник еле успевает отскочить. Ох уж этот суровый взгляд, ребят. Я думала, что на этом мои поездки за рулем закончатся навсегда. Но спасибо этому прекрасному, доброму человеку, который отругал меня, но отпустил с миром.
0: Вот это та самая хорошая история про сотрудника ГИБДД. Друзья, ждем еще, присылайте их в наши соцсети. Ну и пока вы в интернете, заходите, пожалуйста, в любой магазин мобильных приложений и скачивайте наше новое официальное приложение «Радио 7» — «Радио Хаб». Удобнейшая вещь, красивейшая вещь. Если, например, в вашем городе, ну, эфир на «Радио 7» вы поймать не можете, пожалуйста, «Радио Хаб» в один клик устанавливайте, в один клик запускаете и радуйтесь жизни, слушайте любимой музыкой «Радио 7».
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: The Cardigans на радио 7 на Семи Холмах, 9.14 в столице. Давайте играть скорее.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вот эти поигры по утрам, это всегда так хорошо, и что-то полезное всегда можно приобрести. Что касается этой игры, у нас всегда есть два варианта. Ну, во-первых, вы всегда можете оставить свою заявку на сайте Радио 7, там вы указываете номер телефона, свое имя. И если она оказывается седьмой, эта самая заявка, то вуаля, вы можете попасть в эфир. Ну, или вы можете быть подписаны на наши соцсети, мы следим, мы смотрим, мы, конечно, и по теме там с вами общаемся, иногда вне темы можем поговорить. Ну, и когда идет игра, мы очень внимательно следим за тем, кто отправляет правильные ответы.
0: Ну, а сейчас седьмая заявка у нас прилетела из Воронежа. На связи Ольга. Оль, здравствуйте, доброе утро. Ольга.
3: Алло, алло, да,
0: здравствуйте. Здравствуйте, все, ну, наконец-то, все, связались.
2: Сложилось.
0: Угу. Как ощущения, как в Воронеже дела, как вообще жизнь в целом? Как вы относитесь к воронежским сотрудникам ГИБДД? Извините за пачку вопросов сразу. Можете в любой из них выбрать и ответить.
2: Ой, они, кстати, хорошие.
0: Ой, я тоже расскажу
2: они
0: историю
2: хорошие,
0: про Воронежского.
2: Да, мы же несколько раз ездили через Воронеж, вообще такие отличные ребята.
3: Хорошие, хорошие, прям ребята, да, ГИБДДшники.
0: Угу. Ладно, хорошо. Я, да, все нормально, будем играть?
3: Угу.
0: Да, слушайте, я не хочу вас отвлекать, да, что-то со связью тем более. Поэтому быстренько рассказываю правила. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного, опять же, с сегодняшней нашей темой. Вам нужно будет как-то в голове все это сопоставить и понять, с какого одного вопроса все эти три продолжения начинаются, и они забавные сегодня.
2: Я хихикаю, потому что я только-только их увидела. Да. Дима присылает мне их обычно в самый последний момент, чтобы я вот так играла вместе с нашими слушателями. Ну что, готовы?
0: Поехали.
2: Спрашивает, куда вы едете, фотографирует документы, интересуется, когда я в последний раз выпивал.
3: Ну, конечно же, сотрудники ГИБДД.
0: Нет, это понятно. Так. С какого вопроса начинаются все эти три продолжения?
3: Ага, сейчас еще раз. Вы можете повторить?
0: Конечно.
2: Итак, спрашивает, куда вы едете, фотографирует документы, интересуется, когда я в последний раз выпивал.
3: Ага, выпивал.
0: Ну, с какого... Какой вопрос стоит в начале каждой строчки? Один и тот же.
2: Да там вопросов
3: там... Подождите.
2: Нет.
3: Подождите, минуточку.
2: У нас вопросов-то
3: нет. Куда вы едете, фото на документ?
2: Ну алло, вот смотрите, алло, алло. Давайте. Я вот быстренько подскажу, чуть-чуть хотя бы.
3: Можно
2: смотрите,
3: ли узнать, куда вы едете? Можно ли посмотреть?
0: Нет, неправильно.
2: Да так, ну, недолг же. Смотрите. Смотрите, идем вот отсюда. То есть с человеком уже случилась та или иная ситуация, связанная с сотрудниками ГИБДД. Вы абсолютно правы. И вот он открывает поисковую строку до своего браузера и пишет. Спрашивает, куда вы едете? То есть его уже спросили. Почему? Я сказала?
0: Спасибо, Света.
2: Спасибо, сыграли.
0: Ну, что-то добавите от себя, Ольга? Говорите вопрос.
3: Вы знаете, ну, что-то... Я о чем-то думаю.
0: Я понял вас. Знаете, что
2: Ольга
0: получается?
2: Ольга не расслышала, да?
0: Знаете, что... Нет, она сказала, я не знаю, ну, буду думать дальше. Что получается? В соцсетях тоже никто не дал правильный ответ.
2: Серьезно?
0: Да, и я тебе больше скажу, ты даже...
2: И я не права?
0: Ты не догадываешься, да. Ну что, нет, друзья, давайте еще, ну, дадим, не знаю, там, полминуты. Очень близко ответил Алекс, да, это прям буквально третий комментарий. Но нам нужно вот прям точно, потому что я в поисковике писал именно вот эту строку и именно эту должность. Подсказал.
2: А, там должность еще.
0: Да, да. Ну, друзья, сегодня... напряжемся. Нет, по факту это все выглядит легко, но на самом деле... Нет,
2: а вопрос
0: нет,
2: на какую букву?
0: На букву «З» вопрос.
2: А, все, я поняла. Ну, то есть, очень близко к моему, да, только другой вопрос. Правильно?
0: Не почему. Так, ждем.
2: Не почему, а...
0: Так, ну? Давайте-ка я засчитаю вопрос, вернее, правильный ответ от Эмилия Хизматуллина. А нет, стоп, точно ответила Мария, только что. Вот это был,
2: да,
0: правильный ответ.
2: Все?
0: Зачем инспектор? Вот так! Все, Мария, поздравляем вас. Вот прям именно зачем инспектор.
2: Зачем Елена... инспектор спрашивает, куда вы едете? Зачем инспектор фотографирует документы? Зачем инспектор интересуется, когда я последний раз выпивал? Все.
0: Отлично, просто, ну, Елена чуть ранее написала, зачем инспектор ГИБДД? Ну... Я не писал ГИБДД, правда. Вот два слова, я не стал усложнять жизнь, и Мария вот максимально точно ответила, и ей вручаем приз.
2: Да-да-да, мы вас от души поздравляем. Мария, у нас для вас подарок. Это, собственно, новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого» от редакции Елены Шубиной.

0: Главный хит Эда Ширана на радио 7 на Семи Холмах, Shape of You. Далее, опять же, только главные хиты. Вот, например, с нами Билли Джоэл уже через несколько минут, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:22 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ. Учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
3: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
2: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
3: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины. 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Департамент спорта города Москвы представляет.
8: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
9: Мотофристайл.
8: Настольный теннис.
9: Шахматы.
8: Ток-шоу со звездами спорта.
9: Детские зоны.
8: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери. Ёлка. Шура, группа «Добро» и другие.
9: Приходи, участвуй
8: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
9: Вход свободный.
8: Подробности на sport.mos.ru.
9: 0+.
10: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с

0: с заботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями, щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.

0: Билли Джоэл и его Uptown Girl на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучшая музыка. И, собственно, здесь без комментариев о лучших для лучших. The Best от Тины Тернер. Также с нами Кэти Перри. И уже через пару минут Адриано Челентано. Девять 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Движение поездов на третьем диаметре изменится в ближайшие дни. Сообщается, что после 11 вечера и до 11 утра в субботу, воскресенье на ленинградском направлении интервал движения увеличат до получаса. Некоторые электрички со стороны ипподрома поедут укороченным маршрутом, только от и до станции Ховрино и Сходня. У отдельных электричек поменяется расписание и набор остановок. Плюс еще часть поездов проедет станцию Ферсановская, например, без остановки в принципе. И на Казанском направлении интервал движения тоже увеличат до 15 минут. В период изменений будут проводить работы по модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. С понедельника в часы пик станция Парк культуры кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения объявили будут действовать по будням с 7 утра до 11 и с 16:00 до 8 вечера. Это все из-за ремонта эскалаторов. Вход на станцию и пересадка с Парка культуры красной ветки на кольцевую в это время будут недоступны, но при этом пересадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Пассажиров попросили заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться или наземным транспортом, или переносить свои поездки в метро с часа пик на другое время. А ремонт эскалаторов на Парке культуры кольцевой будут вести до сентября. На дублере Рублевского шоссе 11 июля откроют выделенку. Протяженность там будет почти полкилометра. По ней будут ходить 9 маршрутов наземного транспорта. Новая выделенная полоса на дублере Рублевского шоссе сократит в итоге задержки автобусов и улучшит движение автомобилей в принципе за счет оптимизации проезда на соседних перекрестках. По будням на этих 9 маршрутах на данном участке вообще происходит 40 тысяч поездок. Это статистика из мэрии. И в результате время в пути в часы пик снизится вдвое. Но и поездки для автомобилей и такси там станут быстрее. Новая выделенка пройдет от дома 34 по Рублевскому шоссе вплоть до рубежного проезда. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице на эту минуту главные по заторам — это Ленинградская, Щелковская, Носовихинская и Энтузиастов. На Московской кольцевой самый сложный трафик. На юге, юго-западе, северо-западе и на востоке. И везде это последствия ДТП. Ну и по городу в центр на 9:30 утра медленнее всех движется Ярославская до ВДНХ, Варшавская у Третьего кольца и само Третье кольцо на юго-востоке.
2: Радио 7.

0: Кэти Перри, ее рык на радио 77 холмах, 9.38 в столице. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Сегодня день инспектора ГИБДД, вообще день ГИБДД в целом, да? И мы собираем истории про хороших сотрудников. То есть, ну что, кого вы встречали на дороге, может быть, в отделении, когда получали права, или во время сдачи на те самые права. В общем, рассказывайте уже через час автору лучшего, мы вручим очень приятный подарок.
1: Ну а в студии появляется очень приятный человек, наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас Мария из Санкт-Петербурга пишет. Моя коллега в электронных письмах часто пишет большими буквами, чтобы привлечь внимание к какому-то вопросу. А мне кажется, что это выглядит довольно агрессивно, как будто она чем-то недовольна. Это только я так воспринимаю капслок?
3: Это такая интересная привычка, которая действительно воспринимается нередко, как будто повышение голоса, если бы вот офлайн, то есть живая такая у нас была коммуникация, и кто-то бы пытался, ну, фактически кричать на нас. Что можно сделать в этом случае? Ну, мне кажется, что можно заменить капслок, например, на там, какую-то формулировку, которая сразу привлекает внимание, да, прямо сразу
0: срочно,
3: с этого,
0: да,
3: начать.
0: Например.
3: Это тоже такая довольно

0: опасная история, но иногда это может сработать. Что можно сделать, например, в электронной почте? Как правило, в большинстве случаев есть возможность пометить специальным тегом, маркером, вот флажок может появиться там вот определенным образом. Это становится очевидным. Письмо прямо выделяется, да, за счет вот этих технических аспектов из ряда других. И тогда это тоже вариант. Ну и в конце концов можно выделить жирным, например, или там подчеркнуть. Ну то есть попробовать поискать альтернативные варианты, но не писать полностью капслоком, потому что, еще раз, это вопрос не только того, как мы транслируем мысль и к чему мы хотим привлечь внимание, но и вопрос, прежде всего, восприятия. Да, чтобы не оттолкнуть собеседника, не испугать его, не настроить его против, а наоборот, как будто бы пригласить его в более оперативную, эффективную и конструктивную коммуникацию.
1: Приглашаем вас на сайт radio7.ru. А там хотите капс включайте, хотите нет, все равно получится перейти. Затем кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана и свой вопрос Татьяне Барановой отправили.
2: Радио 7.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Тина Тернер о наших грядущих выходных, которые действительно будут the best, и вот почему.
1: Радио 7 представляет Weekend Simply Red.
0: Совершенно верно. Фантастические выходные с красным. Просто красным. Ну, красный бывает разным, сами понимаете. Алый, как рассвет над Лондоном, или темным, как бархат сцены, или просто теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет, друзья, Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты только на Радио 7.
2: И давайте о композиции Sunrise. В основе ее лежит сэмплированный хит Дэрила Холла и Джона Оутса «I Can't Go For That». Когда продюсер Энди Райт услышал, как кто-то из команды играет музыкальный отрывок этой композиции, он понял, нужно совместить его с новым материалом Мика Хакнелла. Ключ и темп совпали почти идеально. И на припеве все звучало так, будто эти две песни всегда были одним целым. Sunrise стала синглом с альбома Home, и это первый релиз, да, на собственном лейбле Мика. Она добралась до 7-го места в Великобритании, возглавила американский танцевальный чарт и помогла альбому разойтись тиражом более 3 миллионов копий по всему миру.
0: Ну и угадайте, какую песню мы сейчас услышим.
2: Ну-ка.
0: Все правильно.
1: Weekend Simply Red. Только на Радио 7.

0: Simply Red и Weekend Simply Red уже близко. Ну а каким будет день сегодняшний, подскажут звезды. Астропрогноз сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Эта пятница – это лучший день для того, чтобы делегировать все, что только возможно. Овны, львы и стрельцы, освободите день для планирования выходных, а не для трудовых подвигов.
0: Знаки земли. Вы рискуете потратить много времени на бессмысленные споры. Тельцы, девы и козероги, выйдите подышать или закройте вкладки браузера, поберегите просто свои нервные клетки.
2: Знаки воздуха. Сегодня вам захочется тотального одиночества. Близнецы, весы и водолеи, постарайтесь выделить хотя бы 10 минут на то, чтобы остаться наедине с собой.
0: Знаки воды. День принесет неожиданное закрытие старого вопроса, который висел над вами мертвым грузом. Раки, скорпионы и рыбы – это повод отпраздновать вечером.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном.

0: сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I wanna,

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Если сегодня в столичном регионе еще будет по прогнозам солнечно и до плюс 27, то далее выходные в погодном плане прогнозируют резкое ухудшение погоды. Причина – циклон. В ночь на субботу и далее синоптики анонсируют дожди с грозами на несколько дней, но и днем выходные. От силы плюс 20 градусов.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.

0: Москве пятничные 10 часов утра. Денис Лизин с новостями, как всегда в это время. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. И доброе утро всем. Будем в курсе, что анонсируют. В России могут ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов питания в торговые сети из-за нехватки топлива. Просто по факту сейчас они периодически уже не успевают с доставкой вовремя. Сложности с бензином, в том числе, естественно, и у поставщиков продуктов, идут, напомню, последние пару недель после атак на некоторые НПЗ. Производители предупреждают поэтому торговцев, что ситуация с топливом — это все-таки обстоятельство непреодолимой силы, поэтому они по факту не могут нести ответственность за задержку в доставке товаров, если такое происходит. В ассоциации компаний розничной торговли в ответ заявили, что готовы поддержать поставщиков. Обычно вообще за несвоевременное прибытие машины с заказом, за ее разгрузку не по графику, вводится неустойка именно в пользу магазина. Розницу поэтому попросили отнестись к нынешней ситуации с топливом с пониманием, ввести временный мораторий на штрафы за опоздание с доставкой. Инженеры из Питера. Авторы следующей новости. Новость о том, что в Петербургском университете Аэро космического приборостроения создали гаджет для ориентации незрячих, который при этом распознает окружающие предметы и сам подсказывает направление движения. И, наверное, что самое важное и в чем уникальность разработки, без необходимости подключения этого прибора к интернету. Питерские инженеры, собственно, и уточнили, все существующие сейчас в мире аналоги или имеют премиум-ценник, или привязаны к облачным серверам в принципе. А вот гаджет для незрячих, который создали в Питере, первый, который умеет полностью автономно распознавать окружающие объекты и помогать незрячим ориентироваться в пространстве. Стоить, естественно, будет не как премиум-сегмент. Вообще, даже надо добавить, что размер этого приборчика меньше человеческой ладошки. Но его во Всероссийском обществе слепых оценили это изобретение в моменте, и теперь начнутся его тестирование и испытания. Испытания судом, к тому же еще американским, начали сейчас проходить российские руферы Иван Кузнецов и Ангелина Николау, которые, напомню, стали героями мировых новостей после того, как забрались на известный небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, и вот теперь спустились, предстали перед судом. Против них выдвинуто аж 8 обвинений, начиная от незаконного проникновения в здание, причем с целью совершения преступления, и заканчивая повреждением чужой собственности. Под чужой подразумеваем собственность американскую. Адвокаты считают, что если суд на самом деле согласится с обвинением, этим молодым в Штатах может грозить несколько реальных лет отсидки. В лучшем же случае получит срок условный. Следующее заседание по этому делу будет только в конце августа, так что ситуацию подвесили. Все это последствия, напомню, того, что на вершине Empire State Building в Нью-Йорке провели эта пара полчасика, размахивали флажком с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Ну а потом главное, парень сделал своей барышне предложение на высоте. Да, и спасибо полицейским дронам и вертолетам в США, которые все это время летали вокруг, в итоге обеспечили зрителей по всему миру впечатляющими видео. Ну а в конце августа посмотрим, что решит американский суд по поводу наших влюбленных руферов.
0: Ну вот как мы и говорили, да, а что стоило на Останкинскую башню влезть? Живут, на фоне флага.
1: Живут просто сейчас они в США.
2: Зато прославились на весь мир. Ну и зато понятно, кто в камере будет сидеть повыше.
1: О, точно.
0: Смешно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым пятничным утром, друзья.
2: С добрым.
0: Здравствуйте, 3 июля на календаре. Еще час мы вместе, и за это время успеем поговорить о кино, послушаем лучшую любимую музыку, ну и завершим обсуждение нашей темы.
2: Да, мы принимаем ваши истории, причем хотелось бы, конечно, положительных историй побольше, их много. Большое спасибо, что пишете, продолжайте в том же духе. Рассказывайте о своем взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Возможно, тогда, когда сдавали на права. Возможно, когда кто-то вас когда-то останавливал. Ну и так далее, и так далее.

0: White Town и Your Woman на радио 7 на семи холмах. Ну а мы в соцсетях продолжаем обсуждение доблестных сотрудников ГИБДД. Поздравляем их, разумеется, с профессиональным праздником. Ну что, еще комментарий. Поехали.
1: Доброе утро. Вспомнилось, как сдавала на права. Теорию площадку сдала с первого раза, но вот выезд в город — это песня. Только выехала за ворота, сотрудник ГИБДД говорит, выходи из машины. Не включила поворотник, все. Вторая попытка. Выехала за ворота. Все, справилась. Инспектор спрашивает, рулить-то хоть сможешь? Говорю, конечно. Едем по городу, смотрю на инспектора, а он вспотел что-то. Попросил сделать остановку, остановились, помолчали в тишине, потом уж разговорились и поехали обратно в ГИБДД уже за моими новенькими правами.
0: Очень хорошо.
1: Да.
0: Так, Юрий. Летним субботним вечером на закате выезжали с дачи, а наша бенгальская кошечка любит лежать под лобовым стеклом. Пока мы ехали домой, нас остановили 9 раз. Сотрудники рассказывали, что и у них у самих есть бенгальские кошечки. И гладили кота, и разглядывали его поближе. И даже в полной темноте тоже остановили. В 23:00 попросили погладить кота. Ну, с сотрудниками все понятно. Красивый котик. Фотография, кстати, там в комплекте. А каково коту? Заглаженный весь приехал.
1: Так, еду навстречу в районе X. Опаздываю катастрофически. К сожалению, извините, пришлось двигаться по обочине. Инспектор останавливает, берет права. Андрей Юрьевич, что заставило вас двигаться по обочине? Отвечаю, жизнь в Москве и четверо детей. В общем, он, возвращая документы, сказал, проезжайте. Это было мое самое позитивное и короткое общение с инспектором. Жизнь в Москве и четверо детей.
0: Это тоже заявка на победу, отлично.
1: Да.
0: Алексей пишет, когда только получил права, просто ездил по городу, мне очень хотелось понять, как происходит остановка и дальнейшее общение с сотрудником. Если я где-то встречал экипаж в городе, специально мимо них несколько раз проезжал, чтобы меня остановили. В итоге я катался... катался почти 2 года до первого направления жезла в мою сторону. 2 года не останавливали.
1: Ничего себе!
0: Да, классно.
1: Да, потрясающе. Длинная история, к сожалению, все озвучить не смогу, но там вот девушка только-только начала ездить, у нее был автоматический

0: система включения фар, и тут она едет куда-то с сыном, их останавливает, и инспектор говорит: «У вас фары не горят». И она ничего не нашлась лучше, как сказать: «Да? А почему?» Причем вопрос был адресован именно сотруднику. И сотрудник ответил: «Потому что не включили. Включите, пожалуйста, и хорошие дороги». Так с пониманием. О. А оказалось, муж с сыном, пока неделю ездили без нее на машине, взяли и отключили вот эту вот систему.
1: Но, видишь, опять же, эта история про хорошего сотрудника. Все сложилось,
0: да? Да, да.
1: Добавляйте еще такие истории, друзья, в наши соцсети. Ждем ваш комментарий.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дженнифер Лопес, Ain't Funny на радио 7 на 7 холмах, 10.13 в столице. Ну и давайте посмотрим, какие тренды набирают обороты, о чем пишут в сети, ну и все такое, что можно рассылать родным и близким.
1: Я вам даже могу сказать, что мы с вами будем обсуждать в понедельник, потому что в США начался уикенд свадьбы века. Женится Тейлор Свифт и Трэвис Кэсли. Келси, простите. В общем, CNN по этому случаю завели страницу, представляешь? Целую страницу завел телеканал, на которой они будут транслировать и саму свадьбу, и все, что происходит вокруг. Это какое-то будет грандиозное событие. Я думаю, что все выходные это все будет обсуждаться, и платье, оно будет не одно. Вот, конечно, будет обсуждаться и в понедельник. Мы обязательно на нашу красавицу, да, прекрасную, посмотрим.
0: А интересно, у них тоже собирают на мальчика и девочку?
1: Я не знаю. Мы соберем.
0: Потом сидят такие деньги,
1: слушай,
0: пересчитывают после свадьбы, да?
1: А давай мы среди наших слушателей соберем на мальчику и девочку для Тейлор Свифт.
0: Мы торжественно обещаем, что деньги Тейлор Свифт передадим.
1: Обязательно.
0: Прям рублями.
1: Клянемся.
0: В коробке.
1: Так, появился очень классный рейтинг. Если хотите, могу выложить куда-нибудь в наши соцсети, потому что, ну, перед выходными это действительно полезно. Лучшие сериалы первой половины 26-го года по версии Metacritic.

собственно, появились целый список. В рейтинг вошли шоу, которые вышли вот именно с января по июнь и получили вот, ну, как минимум 7 оценок от критиков. Давайте так, вот пойду с 5 места по 1, всего 10. Я полный список действительно выложу нам, а вот чтобы не занимать слишком

0: И вы знаете, тут такая получилась фишка, что я пропустила. Дима говорит, ты что? Такое нельзя было пропустить. Итак, смотрите. В сети, да, действительно вирусится история о барнаульском гитаристе Андрее Ашкеназе. В общем, парнишка разместил в соцсетях видео, где он исполняет соло Брайана Мэя. Да?
1: Нет, он сам себе объявил челлендж.
0: Да.
1: И он подписал его. Буду играть каждый день, выкладывать по одному соло из песен группы Queen, пока Брайан Мэй не прокомментирует мое видео.
0: И ведь молодец, и ведь справился, потому что в какой-то момент...
1: На девятом видео.
0: Да. Британский рок-музыкант, собственно, увидел. И мало того, что увидел, написал комментарий, там в переводе, если все это сказать, то отлично исполнено, Андрей, ты прочувствовал, как надо.
1: Вот как надо, вот как это звучало, песня... Играл соло из песни I Was Born to Love You из альбома Made in Heaven. Его, а вот это. И причем здесь, ну, в записи это накладочками все сделано, а он играл чисто руками, прям с одного дубля, и да, Брайан отметил. Ну, он потом, конечно, начал восхищаться, в ответ Брайану написал. В общем, все сложилось у людей, мы за них рады.
0: Да, большие молодцы. Так, ну что, будем смотреть, что будет у нас в эти выходные уже в понедельник, так что вы, господа, пожалуйста, постарайтесь провести уикенд так, чтобы это разлетелось по соцсетям.
1: Ух ты!
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Нет. Совсем скоро с нами Риана, Eagle Eye Cherry, а еще Энрике Иглесиас и Роксет. И обязательно поговорим о кино. 10:20 в Москве. С добрым утром.
1: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства, парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС работает. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня
3: фета. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: За рулем к свободе с Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Департамент спорта города Москвы представляет.
9: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
10: Мотофристайл.
9: Настольный теннис.
10: Шахматы.
9: Ток-шоу со звездами спорта.
10: Детские зоны.
9: И грандиозный опен-эйр. Мари Краймбери, Ёлка, Шура, группа Добро и другие.
10: Приходи, участвуй
9: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
10: Вход свободный.
9: Подробности на sport.mos.ru. 0+.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Радио 7.
11: На семи холмах.
1: 104.7 FM.
12: Утро на семи холмах. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: И комментарии. Скорее, скорее, скорее. Мы сегодня говорим о хороших сотрудниках ГИБДД.
1: Комментариев огромное количество, и, вы знаете, немного расстраиваемся. Вернее, ну, с одной стороны, радуюсь, комментарии большие, истории такие обширные, а с другой стороны, невозможно все выдать в эфир. Вот если до вечера посидим, можем, Дим?
0: Мы можем как-нибудь на сутки зарядиться. Что нам стоит побить какие-то рекорды?
1: Конечно, вполне. Да, да, да, такой фестиваль.
0: А, друзья, еще момент... Побольше сообщений, побольше. Я к тому, что вы пишите, потому что, например, вот эфир закончится через полчаса, но вот читать это можно бесконечно. Огромные сообщения сегодня, потому что это большие, действительно, да, истории, история, да, односложно не напишешь. Поэтому просто заходите, читайте, это здорово.
1: Смотрите, сообщение от девушки. Это вот я специально акцентирую внимание. От девушки. Доброе утро, любимые. Когда работала на фуре в грузоперевозках, естественно, все ДПСы были мои, но только ради того, чтобы поехать и показать, вернее, рассказать, да, как меня занесло в эту сферу, подарить мне шоколадки.
0: Класс.
1: А почему я еще, собственно, не располнела, ну и так далее, и так далее. Ну, типа, работа физически же тяжелая и так далее. Ну, в общем, не могла найти времени не написать, вот, собственно, по этой теме, ловить историю. Ну,
0: шикарно.
1: Хорошо же, да.
0: Да. Оля. 10 лет назад ехала на важную встречу в центр Москвы. Заплутала перед выездом на Садовое. Нарушила все, что можно. Пересекла все, что могла. И все это на глазах у ДПС. Меня останавливает инспектор, и я поняла, что выход один. И как начала рыдать. И орала, что я приезжаю, что я приезжая.
1: Это я умею.
0: Что еду с 5 утра, и что я ничего не понимаю в этих дурацких развязках. Я вообще потерялась. Рыдала, орала, и он обалдел. Сел рядом, посмотрел мой маршрут. Рассказал, как ехать дальше. Успокоил. Купил мне валерьянку. И отпустил.
1: Класс, класс, это вообще...
0: Заявка
1: это просто,
0: на победу.
1: Просто потрясающие какие-то истории, но продать, да, это мы умеем. Так, переехала в новый город учиться, начала работать в такси, дорог еще не знаю. Случайно проехала, опять же, девушка пишет, чуть дальше кирпичами, ну, метра на три, и повернула уже как надо. А не тут, как тут, по итогу сижу в Шкоде, решаем, что же со мной делать, вот, и так далее. Отворачиваюсь от дяденьки и начинаю плакать.
0: Понятно.
1: Я рада подтверждение, что я студентка, днем учусь, ночью работаю, что мне нужны права. По итогу стало жаль и отпустил.
0: Они же тоже люди.
1: Ну, что, ну, конечно.
0: Люди. И вот смотрите, какой человек с большой буквы. История от Владимира Макеева. ВКонтакте он ее прислал. В далеком 1997 году мы гуляли с женой по Новому Арбату, а жена была беременна. И тут наш первенец решил: пора. Супруга, видимо, от счастья, пишет он, потеряла сознание, еле привел ее в чувство, посадил в машину, чтобы везти в роддом. И рядом был инспектор. И он подбежал к нему, инспектор, к мужчине, и говорит, чем помочь? Тот говорит, слушай, если можно, перекрой Новый Арбат, потому что роддом в другой стороне. И инспектор перекрыл Новый Арбат для скорейшего появления нового жителя Москвы. Пишет, так мы успели, и планета Земля приобрела изобретателя первой в мире складной электрогитары. Это еще что? Пойду сейчас посмотрю. И пишет он обращение ко всем сотрудникам ГИБДД. С праздником вас и делайте добрые дела, мир станет лучше. Заявка на победу с большой
1: Браво.
0: Буквы, но мы еще не видели ваш комментарий. Браво. Через 10 минут будем подводить итоги. Заходите скорее в наши соцсети.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Один из самых успешных и узнаваемых саундтреков в мире только что для вас на Радио 7. И, конечно, это группа Roxette. Ну и самое время поговорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И как раз-таки к уикенду Simply Red, а он уже завтра и послезавтра, мы подготовили для вас киноподборку о тех, кто привык единолично управлять своей империей. Вспоминаем сильных и бескомпромиссных героев, которые, подобно Мику Хакнеллу, доказали, по-настоящему великие проекты создаются по правилам одного человека.
2: Ну и давайте начнем.

0: картины, которая называется «Основатель». Это 2016 год. История создания самой известной в мире сети фастфуда «Макдональдс». Неудачливый коми-вояжер Рэй Крок в солидном возрасте знакомится с братьями Макдональдами и понимает, что их скромная закусочная – это золотая жила. Проявляя фантастическую хватку и наглость, Крок постепенно отнимает бизнес у создателя и строит глобальную мировую корпорацию. Фильм примечателен своим тонким, знаете, таким почти сатирическим тоном, где главный герой Рэй Крок в исполнении, кстати, Майкла Китона, показан то гениальным стратегом, то беспринципным хищником. Визуально картина стилизована под такие сочные, залитые солнцем открытки 50-х годов, что создает мощный контраст с циничными методами Крока.
1: Далее лента «Одержимость» 2013 года. Совершенно шикарный фильм. Это наэлектролизованная психологическая драма о диктатуре в музыке. Руководитель джазового оркестра Терренс Флетчер держит участников ансамбля в паническом страхе, доводя их до исступления ради идеального звука. Но именно к нему мечтает попасть 19-летний Эндрю в надежде, что Флетчер поможет ему стать великим. Дэмиан Шазел превратил музыкальную драму в напряженный триллер. И здесь сверхкрупные планы, пот, кровь на тарелках, бешеный взгляд дирижера и дрожащие палочки создают просто физическое ощущение давления. Джонатан Симмонс блестяще воплощает образ жестокого лидера, который готов положить чужие жизни на алтарь своей маниакальной страсти к совершенству.
0: Так, ну и если вы не смотрели вот эту картину 1972 года, обязательно это сделайте. «Крестный отец».
1: О,
0: культовая, да, культовая криминальная сага о Доне Корлеоне и его теневом государстве внутри Америки. Глава клана управляет своей мафиозной империей с поистине королевским величием. Там вот можно на цитаты целый фильм разбирать. В общем, сочетает он абсолютную жестокость к врагам с безграничной преданностью семье. Фрэнсис Форд Коппола перевернул каноны гангстерского кино, превратив маргинальный жанр в драму о преемственности власти. Его поразительная режиссура, а также гениальная работа со светом, гримом, костюмами открыла эру нового Голливуда и показала, что даже сакральное лидерство может соседствовать с беспрецедентной жестокостью.
2: Синематека на Радио 7.

0: The Weeknd, его Blinding Lights на радио 7 на 7 холмах. А мы тоже готовы к уикенду. Сейчас вот еще один выход, итоги утра подведем. Ну и пойдем на выходные, чего и вам пожелаем.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Какое сегодня огромное количество каких-то очень приятных, очень классных жизненных историй. Ну, просто же потрясающе. Господа, вы заходите потом даже после эфира, просто почитайте. Да. Вот вера в людей просто возвращается, честное слово. Очередная история, мол, забавная с инспектором, но при этом я не была за рулем. Провинциальный город, транспорт ходит плохо, девушка стоит, ждет маршрутку. Подъезжает патрульная машина, встает прямо на остановке, на этом вот крошечном островке, где нет снега. Девушка в замешательстве. Ну, ждет и ждет. Эти стоят, она стоит. Подъезжает первая маршрутка и, не останавливаясь, проезжает мимо. Ну, видит, что ну, стоят, да, сотрудники. Они не остановились. Это нервничает. Проходит 15 минут. Следующая маршрутка. Девушка замерзла. Снова проезжает мимо. Девушка, в общем, не выдерживает. Подходит, говорит, ребята, если вы здесь будете стоять, я сегодня отсюда не уеду. Уже полчаса, как, в общем, когда уже ехала следующее маршрутное такси, парни уже сами остановили. Да, и водитель сказала, девушку заберите, до дома довезите.
0: Шикарная история. Так, еще. Александр. Случай один мне запомнился на всю жизнь. Был студентом, пригласил девушку в театр. Погода была ужасная, дождь со снегом. Мы поехали на машине. И, как назло, в городе были кошмарные пробки. На спектакль опаздываем. И вот до театра остается пара кварталов. Я в отчаянии выехал на встречку и поехал до светофора. Остановившись на красный, я с ужасом увидел на другой стороне инспектора ГИБДД, который тоже нас увидел. Ну, было понятно, что это финиш, лишение прав. Загорелся зеленый, едем. Инспектор вдруг начинает махать головой, ну, мол, ай-яй-яй-яй-яй, и внимательно смотрит на нас, а я в смущении, пишет, развел руками и поехал дальше. Не знаю, почему он нас не остановил. Теперь с той девушкой мы теперь женаты, и хочу поблагодарить этого инспектора, который, может быть, услышит комментарий и вспомнит старый серый Вольво в тот пасмурный вечер в Ростове-на-Дону.
3: Ой, кстати, а сегодня было очень много вот таких сообщений, где в конечном итоге кто-то высказывал благодарность, там, тем,

0: или иным сотрудникам, кто-то с именами, кто-то просто пытаясь указать на ситуацию, когда так или иначе помогали. Дедушка рассказывала, что купила только-только купила новенькую BMW, тут же поехала за кем-то в аэропорт, в нее въехали сзади, пытались обвинить, что, мол, виновата. А когда приехали сотрудники, она описывала, она говорит, так они кричали вот на ту газель, которая въехала в нее, мол, машина только из салона, да как вы могли, да вы что? Ну, вот такие истории тоже бывают.
1: Вы тоже спросите, как мы могли сразу двух победителей сегодня определить? А мы что-то подумали и решили. Сегодня сразу два победителя, действительно, да.
0: Да.
1: Давай первого вкратце. Я второго просто перескажу твоими словами.
0: Хорошо, потому что сегодня искать тяжело, да, очень много комментариев. В общем, был у нас комментарий, где молодой человек признается, мол, я познакомился со своей женой на дискотеке. И мы такие, да, ну, а при чем здесь сотрудники, при чем здесь ГИБДД? А оказалось, что на эту дискотеку в очень веселом состоянии он попал после того, как уже третий раз отмечал, что в девятый раз сдавал на права. И с девятого раза у него, наконец, получилось. Но это нужно было очень ярко отметить. С женой они уже, собственно, много лет вместе, а всех сотрудников, кто ввел его по этому долгому пути, он очень-очень благодарил. Мы сейчас найдем комментарий, обязательно вручим все.
1: Да. Вам подарок отправляется, и подарок отправляется Владимиру, который рассказал историю, как ради его жены, у которой начались неожиданные роды, перекрыли Новый Арбат. Инспектор просто остановил все движение, дал ему развернуться и отправил, собственно, в роддом. И там родился сын Владимира, который изобрел складную гитару, первую в мире. Я сейчас загуглил. Действительно, вот такая история есть. Представляете, сколько совпадений.
0: Просто.
1: Шикарно. Поздравляем вас, Владимир, и давайте, да, аплодисменты.
0: Павлу мужчины, тоже наши аплодисменты.
1: Мужчины, вам подарки.
0: Ну, как вам? Скорее всего, женам. Потому что прекрасные, чудесные наши фирменные, брендированные, уютные, красивые полотенца от Радио 7 достаются.
1: Все, друзья, отправляемся на выходные, но предупреждаем, до конца этого часа танцевальная коллекция, готовьтесь. Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого, а в 17.00 пятничный Олег Машков, и это будет вечер на Семи холмах. Прекрасных всем выходных, того самого уикенда Simply Red. Опять же, не пропустите. Услышимся в понедельник, но всегда на связи в чатах. Пока-пока.
0: Пока.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
5: I've been married long time ago. Where did you come from? Where

0: о погоде.
1: Всем доброе утро. Если сегодня в столичном регионе еще будет по прогнозам солнечно и до плюс 27, то далее выходные в погодном плане прогнозируют резкое ухудшение погоды. Причина – циклон. В ночь на субботу и далее синоптики анонсируют дожди с грозами на несколько дней, но и днем выходные от силы плюс 20 градусов.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство ради наполнения топливного рынка в стране разрешило сразу до конца этого года оборот бензина, который соответствует экостандарту Евро-3. Ряд НПЗ на практике будет выпускать такое топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. И плюс к этому второй важный момент. До октября заодно снизили норматив обязательных продаж на бирже в России бензина класса Евро-5. Там была планка 15%, теперь будет 10% от всего объема производства. В Минэнерго сообщили, что разрешение на выпуск бензина с измененными требованиями к серии позволит направить по регионам дополнительное количество топлива ради удовлетворения повышенного летнего спроса. Ну и также Россия заодно действительно ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов к нам. Эксперты считают, что это в итоге могут быть поставки из Белоруссии, Казахстана, Индии и Китая. Озвучили новую дату вступления в силу закона о регулировании рынка криптовалют в стране. Не с июля, как планировали, а с сентября. Анонсируют, что участники рынка с осени смогут начать получать лицензии, готовить документы на вступление в госреестр, чтобы на практике к концу года реально начать работать с криптой. Ну а далее, через год, с июля 2027-го, вступит в силу уже административная и уголовная ответственность, которая на рынке криптовалют разделит в России нелегальные и легальные финансовые операции. При этом еще и массовое внедрение цифрового рубля тоже начнется с ближайшей осени. Для приема этого вида денег будут готовы системно значимые банки и крупные торговые предприятия. После того, как Центробанк анонсировал изменение правил определения расходов на ремонт по ОСАГО, это будет с 11 июля, на самом деле уже сейчас, по данным Союза автостраховщиков, страховые компании начали повышать цены на автополисы. Через неделю при определении средней стоимости запчастей уже не будут больше учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригиналов. Средняя стоимость расходников для машин будет определяться без скидок вообще. Еще затраты на детали для авто одноразового использования страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ну и в результате с 11 июля средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на плюс 10%. Ну и также Дума скоро узаконит новый потолок лимита компенсации по автогражданке на уровне в 400 тысяч рублей, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Sodis.ru.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
6: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Пушкинском музее работает выставка «Князья Борятинские». Это еще одно имя в истории русской культуры и собирательства, чье наследие долгие годы оставалось неизвестным широкой публике. Многогранность и объемность отличали эту коллекцию, некогда насчитывавшую больше 400 картин, свыше 19 тысяч произведений графики, десятки мраморных скульптур, множество предметов из бронзы и фарфора, десятки тысяч книг. Экспозиция Пушкинского музея воссоздает основную часть собрания семьи Борятинских как целостный и уникальный памятник эпохи. Экспонаты собрали под одной крышей из разных мест, поскольку после 1917 года она разошлась по музеям. Среди главных экспонатов – гравюры Дюрера и Рембрандта, античная скульптура и полотна Айвазовского. В театре Гоголя ставят «Шинель». Сюжет повести переносится в сюрреалистическое пространство современного офиса, где каждый лишен индивидуальности. Трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте. Покупка новой «Шинели» становится для Башмачкина желанным способом вырваться из повседневной рутины, стать героем новой реальности. Авторы хотят показать, что можно выйти из привычных координат, ориентированных на работу и на вещи, ведь и без них можно быть достойным человеком, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах.
0: Радио 7.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем

0: банки. Мир с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 26-28 градусов. Завтра в столице облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам Евро-3. Мера будет действовать до конца текущего года, говорится в постановлении правительства. Отмечается, что производство и поставки такого топлива разрешены только для зарегистрированных НПЗ и нефтебаз. Продукция не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не предназначена для обращения на рынки стран Союза. По данным Минэнерго, это решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения возросшего спроса. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников госавтоинспекции. Она была образована 90 лет назад, в 1936. В 60-х годах еще Советский Союз присоединился

0: присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать с 1 января 61-го. Название самой автоинспекции с тех пор не раз менялось, но всегда главной оставалась задача обеспечения безопасности на дорогах. Водителям в этот день расслабляться не стоит, инспекторы работают в обычном режиме. Прием заявок на участие в 5-м конкурсе биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» завершится 10 июля. Его проводит Всероссийский музей декоративного искусства. Конкурс призван показать актуальный срез российского предметного дизайна и пополнить музейный фонд лучшими работами. В этом году конкурс включает 4 основные номинации – серийный дизайн, студийный дизайн, экспериментальный дизайн и молодежная номинация. К проекту могут присоединиться как опытные профессионалы, так и начинающие авторы, в том числе студенты профильных вузов. А итоговая выставка работ лауреатов пройдет во Всероссийском музее декоративного искусства. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Молодогвардейской улицы, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки. Шоссе энтузиастов есть проблемы от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. Щелковское шоссе тормозит от границы Щелковского района до реки Пихорка, а на Савихинское шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем чудесной пятницы.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зазформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ГОСУ Дозгинева, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-50-263.
5: Департамент спорта города Москвы представляет.
6: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
7: Мотофристайл.
6: Настольный теннис.
7: Шахматы.
6: Ток-шоу со звездами спорта.
7: Детские зоны.
6: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери, Ёлка, Шура, группа «Добро» и другие.
7: Приходи, участвуй
6: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
7: Вход свободный.
6: Подробности на sport.mos.ru.
7: 0+.
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
9: Застройщик ООО «ЗСРПД». Проектная декларация на сайте нашвидчик.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутренний

0: внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Росско». Я доволен.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 26-28 градусов. Завтра в столице облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.

0: Добрый день. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, конкретные сроки регулятор пока не устанавливает. При этом процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 года до нуля. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Его рассмотрение в Госдуме перенесено из-за большого объема поступивших поправок. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, законодателям необходимо было соблюсти баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкционных ограничений. Если документ примут, то он может вступить в силу в сентябре текущего года. Как отмечает издание, даже в этом случае закон потребует еще последующих доработок. Как предприниматели чаще всего называют свой бизнес? Яндекс.Карты изучили более 4 миллионов названий организаций в России и узнали, что самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах или агентство недвижимости «Твердый знак» в Дербенте. Самые распространенные имена в названиях – Елена, Ольга и Анна. А среди самых редких, например, Августина, Миранда, Мирослава и Лорена. На вывесках встречаются и названия животных. Чаще всего это кот, лиса и медведь. Растения также не остались в стороне. Больше всего можно встретить организации, которые названы в честь березы, ромашки или ели. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Савеловской эстакады до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Шереметьевской улицы до Хорошовского шоссе. Минское шоссе есть проблемы от Буденновского до Можайского шоссе, Дмитровка тормозит от наземного пешеходного перехода до поселка Еремина, а Ленинградка от Выборгской до улицы Зои Александра Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org.

0: 6+.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
3: если доверить его специалистам компании «Содис».
2: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
3: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
2: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
3: Всеми деталями займется персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 26-28 градусов. Завтра в столице облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Кабмин решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5 класса. Как сообщили в правительстве, показатель будет сокращен с 15 до 10% от объема производства. Решение будет действовать по 30 сентября. Оно направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Ранее о подобной мере сообщал вице-премьер Александр Новак. Освободившиеся в результате принятия меры объема бензина направят сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям. Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Документ с рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги продлен еще на один сезон. Данные привели в пресс-службе клуба. Согласно контракту, зарплата игрока составит $1 млн. Также хоккеист получит подписной бонус в $3 250 000 и бонус $4 750 000 за количество проведенных игр. Речь идет минимум о 10 встречах. Политехнический музей продолжает летние научные интенсивы для юных исследователей. Эти занятия помогут детям от 6,5 до 10 лет разобраться в секретах науки, которая нас окружает. Участники познакомятся с разными научными областями и обнаружат связи между ними. Но главное – освоят сам способ научного мышления, научатся задавать точные вопросы, выдвигать и проверять гипотезы, анализировать результаты, не бояться ошибаться и искать ответ заново. Уже в понедельник, 6 июля, стартуют две новые программы – как попасть в зеленую лабораторию и откуда и как берутся цвета. Все детали можно найти на сайте Политехнического музея. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Молодогвардейской улицы, от шоссе Энтузиастов до Волгоградки, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки и от Рязанки до шоссе Энтузиастов. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Шмидтовского проезда до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗЗ-Формат». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
6: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104,7 FM.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как? Родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 28 градусов. Завтра в Москве облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем 21-23 градуса тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в вузах сентября 2027 года. Как пишет «Известия» со ссылкой на Миноборнауки, сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В министерстве добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы, которые регулируют использование государственного языка, а также

0: разберут практику его применения. Сотбис выставит на торги скелет тиранозавра. Лот оценивается в 20-30 миллионов долларов. Это рекордная предаукционная сумма. По оценкам ученых, скелету более 67 миллионов лет. По данным устроителей торгов, этот артефакт считается одним из самых крупных и полных когда-либо обнаруженных скелетов тиранозавра. Уточняется, что трехметровую окаменелость нашли в американском штате Южная Дакота на участке земли, принадлежавшем покойному скотоводу Гэри Ликингу по прозвищу «Газ». В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. В рамках 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину 2-0, Испания победила Австрию 3-0, Португалия оказалась точнее Хорватии 2-1, а Швейцария выиграла у Алжира 2-0. Сегодня в 9 вечера по московскому времени в рамках 1/16 финала турнира начнут играть сборные Австралии и Египта. В ночь на субботу в 1:00 по Москве на поле выйдут команды Аргентины и Кабо-Верде, в 4:30 утра встретятся сборные Колумбии и Ганы, а уже завтра в 8 вечера в первом матче 1/8 финала начнут играть футболисты национальных команд Канады и Марокко. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Савеловской эстакады до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Комсомольского проспекта до Большой Тульской и от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Осташковского шоссе до Ярославского, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино и от Ясенева до Липецкой улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Два моря – Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Неофита.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Департамент спорта города Москвы представляет.
9: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
8: Мотофристайл.
9: Настольный теннис.
8: Шахматы.
9: Ток-шоу со звездами спорта.
8: Детские зоны.
9: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери, Ёлка, Шура, группа «Добро» и другие.
8: Приходи, участвуй
9: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
8: Вход свободный.
9: Подробности на sport.mos.ru. 0+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 28 градусов. Завтра в Москве облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью +15, +17, а днем 21-23 градуса тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. Как пишет «Известия», летний турсезон в России начался слабее ожиданий. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований. Туроператоры заявляют о сокращении продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон в связи с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке страны. Почти половина учеников начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Из них 4% ожидают возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Третье опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере. Каждому пятому во время каникул не хватает любимых учителей. При этом отсутствие самих уроков стали причиной для тоски у 13% подростков. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников госавтоинспекции. Это подразделение МВД было образовано 90 лет назад. В правилах тогда говорилось: уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам спецназначения и автобусу. Первые единые ПДД стали действовать с января 1961 года. Название самой автоинспекции с тех пор не раз менялось, но всегда главной была задача обеспечения безопасности на дорогах. Водителям расслабляться не стоит, инспекторы сегодня работают в обычном режиме. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Молодогвардейской, от шоссе Энтузиастов до Волгоградки, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки и от Ясенева до Липецкой улицы. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Савеловской эстакады до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
0: «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Департамент спорта города Москвы представляет.
7: 4 июля. Лужники. Самый масштабный фестиваль «День московского спорта». В программе десятки спортивных активностей.
8: Мотофристайл.
7: Настольный теннис.
8: Шахматы.
7: Ток-шоу со звездами спорта.
8: Детские зоны.
7: И грандиозный оупен-эйр. Мари Краймбери, «Елка», «Шура», группа «Добро» и другие.
8: Приходи, участвуй
7: и насладись атмосферой драйва, спорта и музыки.
8: Вход свободный.
7: Подробности на sport.mos.ru.
8: 0+.
9: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
10: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
11: Приглашаем вас в «Кофепорт» на кофе. «Кофепорт» – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в «Кофепорт».
12: «Радио 7».
13: «На семи холмах».
12: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А между тем синоптики коварнейшим образом дожди в Москве обещают. Причем как завтра начнутся, так дней на 10 и, знаете, здрасте. При этом завтра до 23 выше 0 на термометрах, и ветер обещается дуть со скоростью до 10 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера. А вот и долгожданные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего, начиная с полуночи, военные уничтожили 16 дронов, летевших на столицу. В связи с угрозой в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. В Жуковском и Внуково их позднее сняли. Домодедово продолжает работать по согласованию с уполномоченными органами. Роспотребнадзор предупредил россиян, отдыхающих на Бали, где под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. Поэтому вернувшимся из Индонезии стоит следить за своим самочувствием. Ведомстве уточнили, что начальные стадии лихорадки практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация, что якобы десятки туристов из России заразились на Бали гонконгским гриппом. Утверждалось, что россияне переносят вирус даже тяжелее COVID-19. С начала года, как сообщает Роспотребнадзор, в России выявили 127 завозных случаев лихорадки денге. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона. Еще 11 проходит экспертизу. Такие данные привел вице-премьер Виталий Савельев. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работы контролируются Роспотребнадзором. С момента начала мероприятий было очищено более 3500 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. В Москве отреставрировали дом мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Речь идет об особняке Мельниковой-Емельяновой. Небольшой деревянный дом является объектом культурного наследия регионального значения, но он расположен в Мансуровском переулке. Специалисты вернули зданию исторический облик, восстановили фасады и интерьеры, в их числе подвал с печью из романа. Их описание почти полностью соответствует реальному облику. Также реставрация коснулась белокаменного цоколя, деревянной обшивки стен, окон и декора. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, как говорится, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Вот мне кажется, эти строки в свое время Грибоедов посвятил именно пятнице. И, кстати, да, барышни этому дню радуются больше, нежели мужчины. Нашел тут интересное исследование, через пару минут расскажу, что к чему. Ну а еще в этом часе обязательно расскажу вам о новинках литературы, которые мы обсудим в рубрике «Книжная полка». А все остальное время будем готовиться к наступлению уикенда под лучшую музыку на все времена. 6:04 пополудни в Москве. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Сия на радио 7 Unstoppable, или неудержимое в переводе на русский. Так эта вещица называется. Ну, а мы с вами совсем уже скоро отправимся на выходные. И, надеюсь, никто и ничто не сможет нас удержать от этого события. Ну, все-таки вечер пятницы. Он, знаете ли, создан именно для того, чтобы расправить крылья и нырнуть в пучину выходных. Да, вот британские психологи, например, даже ввели специальный термин. Пятничное воодушевление. Они выяснили, что самый счастливый момент в неделе для многих и многих наступает около 18 часов. То есть, если еще нет, то совсем скоро это и у вас обязательно случится. И знаете, вот оказывается, что пятница, она почему-то дамам люба заметно больше, нежели нашему брату. Тут социологи наши отечественные опросили россиян по этому вопросу. И выходит, что восторг от наступления пятницы испытывают около 27% женщин, а среди мужчин таковых лишь 9% набирается. Ну, не знаю. Вот вроде бы ваш покорный слуга совсем не похож на кисейную барышню, но каждую пятницу расцениваю, пусть и как маленький, но праздник. Во всяком случае, думаю, что если имеется потребность в радости, то при желании найти для нее повод ведь совсем не сложно. Тем более такая возможность случается в еженедельном формате. Так что, друзья мои, улыбнитесь, вдохните пятницу полной грудью и уверен, в этом случае вечер обязательно будет добрым. Ну а далее на Радио 7 будет петь Тони Брэкстон и прямо сейчас Эрос Рамадзотти на Семи холмах. Добрый вечер.

A-Songs пели только что о, наверное, можно сказать, процессе разлюбления. Да, мол, вчера еще я тебя любила, а сегодня уже и все, подите прочь. Да, вся такая внезапная, противоречивая вся. Ну, собственно, знаете, продолжу настаивать, что значит, это была и не любовь вовсе. Ну, потому что это чувство вечное и неизбывное, а все остальное это подделка контрафактная. Серьезно. Вот, например, любовь к Радио 7, она со всех сторон настоящая. Правда же? Как в сердечке поселится, так и все. Навсегда. И если вы хотите быть еще ближе к любимой станции, то позвольте отрекомендую наше новое мобильное приложение. Радио Хаб называется. Устанавливаете на телефон, запускаете в один клик и впитываете лучшую музыку на все времена везде, где только есть интернет. Так что качаете в вашем магазине мобильных приложений, причем абсолютно бесплатно, и получайте удовольствие. Ну а тем временем в столице уже 17:25 и далее на Радио 7 Милен Фармер, а прямо сейчас Уэм на семи холмах. Добрый вечер.

0: Об уже вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне

0: Профсоюзной улицы до Липецкой, столько же на Дмитровке, от Московского Малого Кольца до развилки на 42-м километре. Тормозит Ярославка от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина и сложности на Ленинградке от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Здесь потеряете 50 минут. Удачи на дорогах.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Престижные курорты и роскошные отели.
3: Авторские программы и эксклюзивные туры.
2: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
3: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
2: «Содис» – 35 лет, только индивидуальные туры.
3: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
2: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
3: 933-55-33.
2: «Содис.ру».
4: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну а сегодня предлагаю обсудить новинки качественной нон-фикшн литературы. И в сегодняшней подборке новый тип личности, история разграбленного королевства и хроника импрессионизма. Итак, Рами Камински. «Отроверт. Дар непринадлежности». Это первая книга о новом типе личности, заполняющая пробел в типологии Юнга. Психиатр с 40-летним стажем Рами Камински предлагает новый взгляд на тех, кого часто называют одиночками или слишком независимыми. Десятки лет клинической практики помогли доктору ввести новое понятие «отроверт», то есть человек, который не стремится быть частью группы и не подвержен влиянию толпы. Эта книга – международный бестселлер о зарождающемся тренде «отроверсии». Далее. Дэн Хикс. «Музей жестокости». Жестокости. Бенинские бронзы, колониальное насилие и культурная реституция. Профессор археологии в Оксфордском университете объясняет, почему несправедливо присвоенные музейные экспонаты должны вернуться в их родные места. На примере произведений искусства, украденных британскими колонизаторами из дворца правителя Бенинского царства, Дэн Хикс развенчивает миф о благородстве сокровищниц мировой культуры. Книга содержит вклейки с историческими фотографиями, а понятный и увлекательный язык автора легко погружает в тему рассуждения. И напоследок Себастьян Сми. «Париж в руинах. Любовь, война и рождение импрессионизма». В фокусе художественного критика и лауреата Пулитцеровской премии, на минуточку, хроника импрессионизма. В книге описаны события французской зимы 1870-го, Париж в кольце вражеской армии, а вскоре его захлестнет еще и пламя гражданской войны. Но в осажденном городе Мане, Моризо и Дега продолжают писать картины. Себастьян Сми пронзительно рассказывает о том, как блокада и хаос преобразили искусство. И, думаю, достаточно на сегодня о литературе. Вернемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Сил на радио 7. Crazy или сумасшествие, если по-нашему. Надеюсь, друзья мои, что вам удалось не повредиться рассудком за эту длинную пятидневную рабочую неделю. Но, тем не менее, как бы там ни было, через какие-то 12 минут она останется в прошлом. Столица уже 17:48, так что с вещами на выход, как говорится, да? Готовимся шагнуть в выходные, и последнюю песню рабочей недели исполнит София Элис Бэкстер, а пока же Крис де Бург на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ

0: или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
11: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
12: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А синоптики утверждают, что сезон дождей начался в столице. Да, дней на 10 обещают осадки. Завтрашний день не исключение. При этом облачное небо до 23 с плюсом на термометрах. И ветер обещается дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера пятницы. И главные новости к этой минуте от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, начали обсуждать еще в ноябре 2024 года. Тогда аналитики отмечали, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. После этого вопросы о возможной заморозке вкладов стали поступать в бот телеграм-канала Банка России. Регулятор назвал идею абсурдной. О том, что власти не рассматривают такую идею, в мае говорил министр финансов Антон Силуанов. Яндекс начал тестировать интерактивную карту наличия топлива на АЗС. На этапе эксперимента карта доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Как уточнили в компании, карту формируют на основе данных сервиса Яндекс.Заправки о продажах топлива. К платформе подключено более 10 тысяч АЗС по всей стране. Чтобы данные обновлялись оперативно, водители смогут сообщать о ситуациях на АЗС в Яндекс.Про во время заправки или проезжая мимо. Решение о запуске карты для всех автомобилистов Яндекс примет по итогам эксперимента. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Первым регионом, в котором наблюдался дефицит бензина, стал Крым. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на две машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Уточняется, что такое право должны получить многодетные семьи с четырьмя и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать один автомобиль. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле была зафиксирована в трех регионах России. Об этом пишет РИА Новости. Согласно статистике, больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, а в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. При этом самые высокие средние зарплаты отмечались в сферах, связанных с добычей нефти и газа, финансами, производством табачных изделий, а также воздушным космическим и трубопроводным транспортом. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, 18.03 в столице, Рубикон перейден, и с этого момента пятница может официально считаться днем нерабочим. Троекратный ура и все такое. Ну и по хорошей традиции, кого-то из вас в этом часе мы отправим на выходные с подарком. Да, вручу его победителю грядущей игры «Третий лишний». Также ждем в студии Филиппа Смирнова, в компании которого совершим виртуальный променад по столице. А пока же предлагаю дружно выдохнуть. Думаю, теперь-то имеем на это полное право. Ну, а на вдохе продолжим впитывать лучшую музыку на все времена. Музыку Радио 7, разумеется. Добрый вечер.

talking. О чем же говорить поздним вечером, как не о любви? Вот примерно об этом только что и пел Харри Стайлс на Радио 7. Ну, а учитывая, что вечер еще в самом-самом начале, даже сумерки толком сгуститься не успели, то, думаю, можно говорить о чем угодно. Вот, например, давайте расскажу, на что сегодня играть изволим в третий лишний. А на кону сегодня подарок для любителей умной прозы и необычных детективов, а именно новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого» от редакции Елены Шубиной. Причем напомню, что, презрев географию, этот томик мы отправим победителю в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто пришлет седьмое, будем играть через несколько песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Новосибирск на проводе. Привет всем, кто в этом городе слушает нас на FM 92.8. А играть с нами будет промоутер по имени Арсений. Арсений, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Арсений, а вот позвольте полюбопытствовать, какие у вас планы на выходные? Как уикенд проводят в Новосибирске?
2: На дачу поеду с родителями, буду отдыхать хорошо.
1: Слушайте, ну, это грандиозные планы, желаю вам прекрасного отдыха. А вот на даче там у вас грибные места, может, какие-то имеются. Вот в Москве говорят, грибов тьма тьмущая, я на этих выходных собирать поеду. Вы как, не любитель грибной охоты?
2: Ой, грибы у нас собирать это семейное, но у нас засуха в этом году, вряд ли будут грибочки.
1: Угу. Но, тем не менее, предлагаю вам сегодня поиграть по такой теме, как грибы. И скажите, пожалуйста, какое из трех слов это не название гриба? Алеврия, барбаригмус или саркодон? Что лишнее, что не гриб? Алеврия, барбаригмус, саркодон. Как думаете?
2: Ой, а временно подумать есть?
1: Временно подумать, пожалуйста. Вот оно. Раз, два, три. Подумали. Алеврия, барбаригмус или саркодон? Что лишнее? Первое, второе, третье. Компот. Что выберете? Арсений.
2: Давайте, наверное, предположим.
1: Давайте.
2: Что саркодон – это лишнее.
1: Саркодон, предположим, лишнее. А я вас спрашиваю, не что лишнее, а что не гриб? Что из этого не гриб? Вот алеврия, барбаригмус.
2: Вот скажу вам, что саркодон – не гриб.
1: Ну, а вы, я смотрю, упорный,
2: саркодон,
1: да?
2: Саркодон – не гриб.
1: Угу. Саркодон – не гриб. Точно?
2: Да.
1: Точно?
2: Абсолютно.
1: Абсолютно. Ну, знаете, саркодон – это даже... Что? Что? Арсений?
2: Наверное... А повторите еще раз вариант ответа, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Алеврия.
2: Саркодон.
1: Смотрите, саркодон, алеврия и барбаригмус.
2: Барбаригмус.
1: Барбаригмус.
2: Вот это что-то какое-то незнакомое.
1: Это что-то незнакомое. И все остальные незнакомые, а барбаригмус, конечно, незнакомые, потому

Потому что это никакие не грибы. Это научное название таких звуков, которые издает живот, когда он урчит. Да, от голода или от чего еще. Вот это барбаригмус. Поздравляю вас, Арсений. Получаете прекрасную книгу, новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Ну и теперь-то уже имеем полное право вернуться к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.

0: том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 6 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне от Профсоюзной улицы до Липецкой. Внутренние тормозят от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта. На Новой Риге затор от проспекта Маршала Жукова до Ильинского шоссе. И на Ленинградке потеряете 50 минут от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах и отличного настроения.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРБД». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не офета.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос утренний Гимала. Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-233-00-263.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
2: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.
11: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вот мы с вами неспешно движемся вдоль Ленинградского шоссе в область. И впереди, после станции Войковска, будто вырастая из зелени, возникает силуэт жилого комплекса «Лебедь». Сразу становится ясно, что перед нами не просто рядовая застройка, а настоящий архитектурный манифест эпохи. Хотя сегодня эти 4 16-этажные башни, объединенные общим стилобатом, могут показаться частью привычного городского пейзажа, в конце 60-х, начало 70-х годов 20 века они выглядели дерзким экспериментом, в котором архитектор Андрей Мейерсон стремился соединить урбанистическую смелость с заботой о человеке. И поэтому «Лебедь» задумывался не как набор изолированных коробок, а как целостный жилой организм, наделенный собственной инфраструктурой и особой логикой пространства. Он, конечно, не белый и не черный, но заметный, как настоящий лебедь. Комплекс должен был стать первым звеном в цепочке застройки Ухимкинского водохранилища. Его проектировали как образец нового типа городской среды. Здесь хотели воплотить идею самодостаточного микрорайона, где все необходимое располагается под рукой. И поэтому в стилобате предусмотрели не только вестибюль и бюро заказов, но и детский сад, прачечную, химчистку, медицинский кабинет, библиотеку и даже конференц-зал. И хотя сегодня такой набор помещений едва ли кого-то удивит, для своего времени это была настоящая революция в представлении о комфорте. Эксплуатируемая кровля стилобата задумывалась как общественное пространство для отдыха и спорта. И этот прием отсылает нас к идеям раннего модернизма и подчеркивает стремление архитекторов стереть границу между личным и коллективным, между домом и городом, а заодно напомнить о традиции общественных террас, которые в 20-30-е годы 20 века развивали архитекторы авангарда. Например, Моисей Гинзбург в знаменитом доме Наркомфина. Если наблюдать ЖК «Лебедь» из проезжающего автомобиля, можно заметить, как башни то сливаются в единый монолит, то распадаются на отдельные объемы разной ширины. И эта игра форм во многом обязана тому, что каждая из высоток развернута к воде широкой стороной, словно приглашая жителей любоваться заливом. При этом эффект парения, который придают домам колонны опоры, не только визуально облегчает массивную конструкцию, но и решает практическую задачу – оставляет свободный проход к берегу. Прием с ножками здесь не декоративная прихоть, а осмысленное градостроительное решение. Продолжающая линию авангардных поисков 20-х и 30-х годов от Ле Корбюзье до советских конструктивистов. «Лебедь» стал одним из первых московских жилых комплексов с подземным гаражом. Предполагалось, что удаленность от центра компенсируется личным автомобилем. Квартиры в «Лебеде» отличались улучшенной планировкой, с высокими потолками, просторными кухнями и лоджиями, встроенными шкафами. Комплекс быстро приобрел репутацию престижного места, где значительную долю жильцов составляли представители номенклатуры, академики и деятели культуры. «Лебедь» должен был дать начало целой серии подобных комплексов, однако высокая стоимость строительства и соображения экономической целесообразности заставили власти отказаться от дальнейших шагов, и в итоге уникальный ансамбль остался единственным в своем роде, пусть на французской выставке, и получил гран-при.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: «Потрогай мое комиссарское тело». Да, вот с таким предложением только что Марайя Кэрри выступала в эфире «Радио 7». Ну, а мы с вами, друзья мои, вступаем в тот период, когда и тело, и душа, по идее, должны быть одинаково рады, потому что выходные, знаете ли, они должны благостно влиять и на то, и на другое. 18:49 в столице, и музыкальной вишенкой на торте этого часа будут Мэдисон Авеню, а пока же Стинг на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот.

0: можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадит с 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики не ошиблись, то дожди завтра придут в столицу. Да, осадки гарантированы, при этом облачное небо около 23 градусов выше 0 на термометрах, и ветер при этом будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи.

0: процеси, ставши ароматом. Леконт духів невероятна.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас прослушаем выпуск новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Силы ПВО сбили еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего, начиная с полуночи, военные уничтожили 18 украинских дронов, летевших на столицу. В связи с угрозой в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Всего, по данным Минобороны, системы ПВО сегодня ночью сбили над регионами России 155 вражеских беспилотников. Ударом подверглись в том числе Тверская, Тульская, Ростовская область, Краснодарский край, Московский регион. Посольство Кипра в России объявило о возобновлении работы визовых центров. Они начнут принимать документы с понедельника, 6 июля. В заявлении говорится, что налажено сотрудничество с компанией BLS International. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. За визу для заявителя старше 12 лет придется заплатить 90 евро. Для детей в возрасте от 6 до 12 – 45 евро. Напомню, визовые центры Кипра находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Пауза в работе возникла из-за окончания срока действия договора с компанией БЛС. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привела директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она уточнила, что перед принятием закона эксперты смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. У большинства их значительно меньше 20. Ранее Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается предельное число банковских карт на одного человека. Их не может быть больше 20. При этом Центробанк в отдельных случаях может разрешить гражданину превышать этот лимит. Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирований экскурсий там увеличилось сразу на 74% по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку, пишет газета «Ру». Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Пока это все. Доброго вечера.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и 7 пополудни в Москве. Вечер пятницы в самом разгаре, друзья мои. И получается так, что все лучшее от этой недели у нас еще впереди. Так что давайте строить грандиозные планы на выходные и, конечно же, воплощать их в жизнь. Ну, а делать это будем, как и привыкли, под любимые песни, конечно же. И одну из таковых через несколько минут послушаем в исполнении Мэри Клэр Дюбальдо. А прямо сейчас сэр Элтон Джон на радио. 7. Добрый вечер.

о разбитых мечтах только что Джонни Хейджес пели на Радио 7. Ну, такого нам не надо, знаете ли. Наоборот, давайте поднимем бокал чая за то, чтобы эти самые мечты воплощались в жизнь в промышленных масштабах. Ну и, знаете, вот не то чтобы мечта, наверное, но уверен, давнее желание многих граждан, которые не имеют к великой печали счастья слышать Радио 7 в FM-диапазоне, нам удалось реализовать. Дело в том, что мы, наконец-то, разработали и выпустили официальное приложение станции для вашего смартфона. Называется оно «Радио Хаб». Так что теперь абсолютно бесплатно скачать можете его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и далее просто наслаждаться эфиром Радио 7. Ну а тем временем в столице уже 19:24. Всем привет и роскошной пятницы!

0: том, как едет столица, нам расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Новой Риге, от проспекта Маршала Жукова до поворота на деревню Позняково. Примерно столько же на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Щелковского шоссе до Волгоградского проспекта. Медленно едет Ленинградка, от Панфиловского проспекта до Московского Малого кольца. Ярославка тормозит от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Удачи на дорогах и отличного вечера!
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
3: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
5: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
4: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
5: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
4: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
4: Sodis.ru.
2: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 8 июля. Нектарины 139 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: We are the world, или «Мы есть мир». Да, так называется эта песня, записанная проектом USA for Africa. 40 музыкантов на минуточку звучат в этом треке. Да и какие музыканты, друзья мои. Рэй Чарльз, Билли Джоэл, Синди Лаупер, Дайана Росс, Брюс Спрингстон, Тина Тернер, Стиви Вандер и многие-многие другие. Ну и наверняка что-то знакомое в этой песне слышится каждому уху. Ну это естественно, потому что принадлежит она перу Майкла Джексона, да? Да, именно Майкл вместе с Лайонелом Ричи написал эту нетленку. Ну, а продюсером песни выступил тот самый Куинси Джонс, благодаря которому мир увидел первые сольные альбомы Майкла Джексона. Ну и в итоге этот трек на момент выхода в 85 году стал самым продаваемым синглом в истории человечества, собрав более 100 миллионов долларов, которые, собственно, и отправили на гуманитарную помощь странам Африки. Так что, получается, одна польза от той самой лучшей музыки на все времена. И ровно такой же предлагаю продолжить наш вечер. Впереди у нас Майли Сайрус, The Rolling Stones и Джой под занавес часа. А пока же Ингрид на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее. 12+.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами.

0: Ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ну что ж, друзья мои, достаем зонты. Пригодятся. Синоптики говорят, что завтра будет облачно и дождливо, при этом не более 23 выше 0 на термометрах, и ветер при этом будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера пятницы.
4: А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями ближе к 2029 году. Об этом сообщили в Центробанке. Как пишут

0: Ведомости означало такой формат будут тестировать в течение 2 лет. Затем регулятор решит, станет ли он постоянным. Подчеркивается, что если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, при этом остальные банки участвуют только в переводах и смарт-контрактах. Добавлю, что в настоящий момент ЦБ скрыл список банков, участников пилотирования цифрового рубля из-за санкционных рисков. Доля россиян без накоплений снизилась за год с 35 до 24%, об этом пишет газета «Ру». По словам экспертов, главным драйвером стал страх перед неопределенностью и кризисом, который заставил людей затянуть пояса и стать осторожнее в потреблении. Подчеркивается, что во второй половине года на готовность россиян делать сбережения будет сильнее всего влиять уровень реальных доходов и инфляция. Также критически важными остаются долговая нагрузка и доверие к банкам, которое выросло до 80%. Без накоплений останутся люди с доходом до 50 тысяч рублей, а также заемщики, молодежь до 24 лет и пенсионеры. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона. Еще 11 проходят экспертизу. Такие данные привел вице-премьер Виталий Савельев. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работы контролирует Роспотребнадзор. С момента начала мероприятий было очищено более 3500 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. Вывезено около 180 тысяч тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. До конца года между Россией и КНДР запустят первый регулярный автобусный маршрут, пишет РИА Новости. Он будет курсировать между Владивостоком и северокорейской особой экономической зоной РАСОН. Перевозчиком выступит компания «Восток Интур», получившая аккредитацию корейских властей. Стоимость билетов, расписание и порядок пересечения границы пока не раскрываются. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 вечера в столице. Между прочим, вечера пятница, друзья мои. Да, а не, простите меня, какого-то там понедельника. Надеюсь, что вы уже умудрились все свои работы доработать. И теперь ничто не мешает вам радоваться жизни на полную катушку. Ну, а, естественно, делать это в компании «Радио 7» еще приятнее. Так что обязательно оставайтесь с нами. И будем вместе, нога в ногу, шагать в выходные. Конечно же, будем делать это в ритм лучшей музыки на все времена. И далее в эфире Бруно Марс, а пока же Куин на семи холмах. Добрый вечер.

Bruno Mars на радио 7. Just the way you are, или такой, какой есть, или такая, какая есть. Вот знаете, мне кажется, эта песня лишний раз напоминает о том, что каждому необходимо себя принять. Ну, серьезно, а то же бывает, вот стоишь перед зеркалом, особенно, наверное, многие дамы этим грешат, и вот так вот скептически это все осматриваешь и думаешь, боже ж ты мой, какой ужас. Но нет, так нельзя. Любите себя, пожалуйста. Потому что, знаете, вот как психологи говорят, пока сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. И, между прочим, сегодня на календаре имеется такая прекрасная дата, как День комплиментов отражению. Да, вот этот день действительно напоминает о том, что в каждом из нас есть что-то хорошее, то, что достойно комплимента. И вот, знаете, сегодня прямо подойдите, пожалуйста, к зеркалу и отвесьте вот тому, что в нем увидите, порцию комплиментов. Причем не скупитесь. Да. Ну а тем временем в столице 2011 и далее на радио 7 Майкл Бубле. А прямо сейчас Танит Тикарам на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Simply Red.
1: Истинная правда. Simply Red будут героями нашего уикенда. Таким образом, мы решили поздравить основателя группы Микка Хакнелла с недавно прошедшим днем рождения. 66 этому юноше исполнилось. Но, знаете, вот хочется отметить, что музыкой Хакнелл стал заниматься задолго до основания Simply Red. Вот, например, далее мы с вами послушаем песню, которую он написал, когда ему было всего 17 лет, а именно Holding Back the Years. Он сочинил ее в своей спальне задолго до всемирной славы. И в песне он выразил свою личную боль. Потому что мать бросила Мика в 3 года, и его в одиночку растил отец. Вот вся тоска и боль брошенного ребенка нашли в этом тексте свое отражение. А вот в 1982, опять же за 2 года до основания Simply Red, Хакнелл впервые эту композицию записал со своей панк-группой The Frantic Elevators. Ну и позднее, уже после распада коллектива и создания Simply Red, он добавил знаменитый припев «I'll keep holding on», или «Я все еще держусь», и воплотил песню в новом виде, в новом звучании, которое прямо сейчас мы и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Simply Red. Только на Радио 7.

0: О ситуации на дорогах Москвы нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой на внутренней стороне, от Щелковского шоссе до Волгоградского проспекта и на Новой Риге от проспекта Маршала Жукова до поворота на деревню Позняково. Небольшой затор на Дмитровке от северного проезда до Рогачевского шоссе, и Ленинградка медленно едет от Флотской улицы до улицы Репина. Удачи на дорогах и отличного вечера!
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Первые в мире экскурсии были отнюдь не развлечением для туристов, а частью учебного процесса в европейских школах. Их начали проводить в конце 18 века, чтобы наглядно знакомить школяров с биологией, геологией, историей и медициной. И на протяжении долгих лет туристические экскурсии частенько выглядели как скучные лекции. Но, к счастью, в наше время все изменилось. И сегодня экскурсии стали настоящими приключениями, в которых рассказы гида часто дополняются вполне настоящими шоу.

0: У. Например, в Хабаровске местный музей говорящих машин, где собирают старинную звукотехнику и редкие записи, устраивает музыкальные прогулки по городу. В нужных местах гид ставит на переносном электрофоне старые пластинки и дополняет свой рассказ звучанием подходящих мелодий. Выходит красиво и очень атмосферно. Московский театрально-иммерсивный пеший тур «Живой Булгаков» проходит с участием профессиональных актеров. И на чистых прудах, у нехорошей квартиры на Садовой и в других памятных по произведениям Булгакова местах столицы участников экскурсии ждут мини-представления с фрагментами тех самых произведений Булгакова. А в Самаре этим летом запустили ночные кинопрогулки «Камера, мотор, Самара». И это не обычные туры по местам съемок известных фильмов, а настоящие передвижные тематические киносеансы. Каждому участнику экскурсии выдают стереонаушники и ведерко с попкорном. Портативный проектор воспроизводит кадры из фильмов прямо на стенах зданий. А в наушниках звучит музыка и диалоги героев. В маршрут входит целых 15 кинолокаций. От немого кино 1908 года и советской киноклассики «Тимур и его команда» до фильма «Катастрофы метро» и новогоднего блокбастера «Елки-3». Всех их снимали в Самаре. Если бы школьные уроки проходили в таком формате, количество 100-бальных ЕГЭ точно было бы больше.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Вот знаете, мне кажется, песня, которую только что Роб Томас на Радио 7 исполнил, является, ну, практически продолжением мысли Аристотеля, который говаривал, что человек — это животное социальное, и сбиваться в парочке в нашей природе. Собственно, никакого одиночества. Даешь парную жизнь, так сказать, да. Надеюсь, если есть у вас потребность в таковой, она уже удовлетворена. Ну, а если нет, то не переживайте. Все случится в ближайшее время. Ну, а ближайшее время нас будет сопровождать лучшая музыка на все времена. Причем целый час без пауз и перерывов только любимые песни нам предстоят. Если немножечко дальше заглянуть в будущее, то там мы увидим Евгения Вудяна, который завтра с 8 утра составит вам компанию. Ну, а мне позвольте сделать ручкой, да, тоже, наверное, отправлюсь впитывать выходные. Услышимся в понедельник, как всегда, в 5 пополудни. Ну, а пока же всем прекрасного вечера, потрясающего уикенда и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 14.

0: 81 от 11.08.2015.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не поеду на дачу, скучно, и интернета нет.
4: Ты интернет, есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что без дождей в Москве завтра не обойдется. При этом нам предстоит облачное небо, около 23 выше 0 на термометрах, и ветер обещается дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.

21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: We're living in

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что завтра как дожди начнутся, так и на протяжении недели будут нас сопровождать. Так что достаем зонты, дамы и господа. При этом завтра ожидается около 23 выше 0 на термометрах и ветер около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red.

эти выходные все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Дождливые выходные нам синоптики обещают. Завтра без осадков также не обойдется. При этом стоит ожидать не более 23 на термометре. И ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.